0: И вот сказано, что ни одна мысль, ни одно слово бесследно не проходит в пространстве. Эта мысль возвращается бумерангом к нам же и очень впоследствии ожидаем будущей жизни. Сказано, что энергии Господа мысль облачается в слово. Мысль как дитя души. И поэтому я всегда говорю, душе потребны какие слова? Добрые, благостные слова. И еще, вот слово «употребить». Знаете, вот говорят, главное, вред наносит больше тому, кто употребляет эти злые слова. Не того, не тому, значит, приносит вред, кого ругают или оскверняют, а возвращается к нему же.
1: Тому,
0: опять
1: кто сказал эти
0: слова. Да, сказал эти слова. Я всегда сравниваю употребление недоброкачественной пищи равносильно. Это употребление злой речи. Я говорю, ребята, скажите, пожалуйста, вот вы употребили вдруг несвежую пищу. Что с вами происходит? Отправляемся так, ладно. Что предпринимаем?
1: Лечение.
0: Совершенно верно. Лечение. Принимаем какие-то... Ну, очищаемся. Но не дай Бог, говорю, злое слово произнесено. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Все, ушло. Пространство. И это самое страшное. Приведу поучительный пример. Потому что без примерки мы ничего не берем, не покупаем. Пример, образец нужен. Примеряем, правда?
1: Да, конечно.
0: Примеряем. И я поэтому хочу сказать такой пример. Я просто одно время читала такие книги бабушки Валентины Травинки, писатель. Она не писатель, просто женщина добрая, хорошая. И у нее, видимо, источник открылся, написала книги. И спрашивает будет свою, разыщи в себе радость. Тропинка к здоровью. И прочитала эту и запомнила одну историю. Правда, говорю, в жизни много историй таких. Я просто от третьего лица рассказываю. И вот эта женщина во время блокады Ленинграда и копала траншеи, служила. Ну, в тылу называется. Мужчины, конечно, завоевывали победу на передовой, а женщины, что могли, лепту вносили, свою определенную лепту. И вот она этим заслужила бесплатный проезд. Удостоверение называется. Это книжку. Что можешь проехать бесплатно. Однажды она ехала из Петербурга в Москву в вагоне поезда. И в вагон вошла проводница, молодая женщина, особо молодая, описывается ее, значит, наряд, двухэтажной прической из гордыни прошла. Это, ну, как всегда, свою выполняла обязанность. Спросила у женщины, покажите билет. Она показала эту удостоверенную книжку. Она и говорит, надоели эти блокадники. Бросила этот билет прямо ей в лицо, можно сказать, грубо. Эта женщина оскорбленная, ей жар бросила. Покраснела она. Дело в том, что когда я объясню природу стыда, стыдно было за эту молодую особу, которая не видала, не видела трудностей, а вот незаслуженно оскорбила ее. Она же не купила это, а заслужила. Служила чему, то и получила. Она заслужила это свидетельство.
1: Да.
0: И вот это оскорбление, она покраснела, объяснив сейчас природу стыда, что происходит с человеком. Оказывается, во время стыда, когда стыдно, человек краснеет. И оказывается, выходит изнутри низшая, темная, иллюзорная энергия и освобождается совесть. Поэтому сказано, стыдиться надо, а не страшиться. Блажен пылающий стыдом, несчастна жертва страха, сказано. От страха лягушка попадает по семье, говорю детям, правда? Волки идут за волком, идут овцы, тоже из-за страха. Поэтому сказано, не страшитесь, а разумнее стыдиться, чем страшиться. А законы бумеранга особо хочу сказать, потому что здесь как раз оскорбление произошло. И что дальше? Самое интересное, что происходит. Минут через 20 Травинка сидит как в воду опущена. И тяжело ей. Наверное, пронеслись перед ней страницы вот эти все тяготы, как оскорбляет молодежь ее. И вы представляете, из мер простыня наказания, сказал Господь. И что происходит? Через минут 20 проходит эта женщина, уже обратно возвращается.
1: Проводница.
0: Да, это проводница. Ее не узнать. Такие метаморфозы с ней произошли. Перекошенное лицо, сбита прическа. Ее ведут два милиционера, сопровождают. Оказывается, услышали. Напали хулиганы на нее. Забрали все деньги и сбили. Мы, конечно, пусть простит нас. Мы ничего не хотим, правда? Мы зла не хотим ей. Но сам Господь все видит. Оскорбление. Сказано, кто оскорбление другому наносит, получает скорбь. В этом слове же корень скорбит будет. Правильно? Так и случилось.

Может ли женщина достичь счастья в повторном браке, если между браком и между браками у нее было много мужчин? Повторный брак и еще много мужчин. Не говорите мне о счастье в этом случае. Ну, может быть, чего-то она может достичь, конечно, но почему о счастье спрашиваете? Ведь все эти впечатления останутся пожизненно, они будут вмешиваться. Вы же будете помнить все это, верно? Ну, чего-то можно достичь какой-то, может быть, разновидной жизни. Не в этом дело. Вам нужно не это сейчас. С этими впечатлениями уже ничего не сделаете, они остаются. Вам нужно сейчас получить божественную любовь, чтобы смыть все это. Все эти впечатления можно смыть одним махом, если вы получите больший вкус, духовный вкус. Религия — это счастье. Давайте вещи своими именами называть. Настоящая религия — это именно счастье человеческое, совершенство человеческое. В этом суть слова «религия». Это божественная жизнь, законы Бога, говорится. Это не порабощение человека какими-то догмами, это свобода духа. И она живет в сердце человека, это религия, это любовь к Богу, которая хочет освободиться оттуда. Об этом думайте. Вот какая любовь нам нужна. А в жизни, да, мы совершаем много ошибок. Что с этим делать? Это нужно смыть, это нужно очистить все. Надпись в туалете. Какие бы ни были плоды вашей деятельности, смойте это. Если плоды вашей деятельности превзошли все ваши ожидания, применяйте ёршик. Я слышал это в одной лекции, я не читал это объявление. Есть такое объявление, вот видите. Вот так и поступайте. Надо смыть все. Для этого существует есть ёршик. Мантра хорошая, медитация, то есть, потому что когда вы возвышаете, поднимаете в эти сферы, и все очищается, все очищается. Знаете, вот в Индии в одной тюрьме применили медитацию для преступников. Випассану. 10 дней. Преступники чуть из тюрьмы не сбежали, когда им сказали, что 10 дней будете сидеть просто. И наблюдать, как воздух в ноздри входит и заходит. Он говорит, ну так же надо никто не издевался. Нас тут, конечно, и били, и всякое. Это самая жестокая тюрьма, одна из самых жестоких тюрем в мире вообще была. Индийская тюрьма, там еще кастовая система, представьте, это жуть. Эта женщина, которая управляла тюрьмой, решила применить випассану. Служители сказали, да вы что? Да вы что? Да нереально. Эти люди неисправимы, они злобные, они только и ждут выйти и отомстить.

Делили, сказали, я думал, как же сбежать? Только об этом, как же сбежать из тюрьмы? Я понимал, что это невозможно. Но никогда я такого вот унижения вот не испытывал, что меня заставили вот, на ноздрю цивилизировать, сидеть 8 часов. Идиотство. Глупость какая-то. Но 3 дня, и при этом можно задавать вопросы, разрешено. А так молчать. Вопросов нет, молчи. Туалет нужно, выйди. Перекусить можно, но тут же обратно, и, в общем, полный рабочий. Первый день бунт у них, ничего не делают, просто злятся, сидят. Второй день начинает кто-то слушать это дыхание. А что еще делать? Потому что ему говорят, и говорят, и говорят, и говорят, вот пилят это все, капают на мозги. На 3-й день они уже дышат. И чувствуют, что хорошо. Первые дня подготовительные, еще не випассана. Просто смирить человека нужно, потому что никто не соглашается, никакой дурак не согласится. 3 дня за ноздрями смотреть, ну что такое? На 4-й день начинается уже випассана как таковая. То есть вы должны медитировать на какой-то орган уже, не просто на дыхание в носу. 8 часов вы должны внимательно погрузить туда свой ум. Сердце ли это, не знаю. Ну, какие-то каналы там вот кровеносные, почувствуйте, как пульс бьется. Ну, там они знают, какие области. Либо на голову, мозг, что там происходит. И вы начинаете чувствовать, там процессы мощные идут, оказывается. Если внимательно рассмотреть, вы почувствуете, там жизнь пульсирует. И как она пульсирует? Каждый день меняется объект, и постепенно вы чувствуете, что вы стоите под душу перемен. Тело — это постоянные перемены. Мысли, настроение, эмоции, температура, все что угодно. Поток идет, а вы под душем стоите, вы отличаетесь от всего этого. На 10-й день. На 10-й день медитации начинаются слезы, истерики. Они просят прощения у всех. Они обнимаются с тюремщиками. Они обнимаются друг с другом, несмотря на кассовую систему. Они рассказываются о всех своих грехах, уже зная, что только из-за собственных грехов они здесь больше никто не виноват. 10 дней, и эти люди больше никогда не вернулись к преступной деятельности. Рецидивисты, неисправимый народ. 10 дней практики медитации, всего-навсего, смотрите, вся жизнь изменилась за 10 дней. Это просто пример. Есть более могучный способ медитации, как мантра медитации, не 10 дней. 2-3 дня. Уже начинаются перемены в уме и в жизни, все в самооценке, в окружении. Мы говорим, карма, ну хорошо, а вы видели эту карму? Так вот, надо увидеть эту карму. Это называется медитация. Все, что написано, теперь вы должны увидеть, собственно, это йога. Иначе какая же это йога, если этого не видите? Это что, опять слепая вера? Нет, нам не нужна очередная религия. Йога нужна. Это так же, как вы поели, вы же знаете, что вы сыты. Это же не просто как слепая вера, вы же это чувствуете. Вот что нам нужно. Мы говорим, реинкарнация, карма, душа, где это все? Посмотрите внимательно, найдите это все. Это же не просто сказано каким-то глупым людям, это уже проверено на 1000 опытов прошлых мудрецов. Методы уже даются, эти йогические методы, 4 генеральных пути, все, все, все известно уже. Нам осталось только это в рот положить, и то трудно. Ум-то упирается. Я казах. И хоть ты третий. Да какой же ты казах? Ты же душа. А Бог тоже казах, что ли? Вот интересно, Бог не казах случайно? Или киргиз, или кто он, русский? Может, оно индус, наверное, да? Раз о йоге заговорил. Давайте попытаемся понять слово «духовный». Это не национальность. Вот о чем речь идет. Вот это семья. Вот это.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч.

или гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Подмена как раз и заключается в том, что люди думают, что цель первична. Все ставят перед собой такие цели, вот думают, я вот хочу стать миллионером, это моя цель. Некоторые думают, а я хочу создать счастливую семью, это моя цель. И к чему приводит такое целеполагание? Оно приводит к тому, что человек просто создает ложные ожидания. То есть у человека появляется некая претензия. То есть в своих грезах, фантазиях мы все миллионеры там или счастливые люди, но реально достигают серьезных результатов только единицы. Почему? Это как раз те люди, которые сосредотачиваются на средстве достижения цели. Таких людей немного, которые работают над достижением цели. В основном люди грезят, потому что это приятно и создается иллюзия сопричастности к цели, что ты вроде бы ее уже достиг. Вот если ты вот думаешь, что вот ты можешь это, и вроде бы как уже и достиг, и даже и делать уже особо ничего не надо, потому что ты вот весь в грезах, и от этого хорошо. Итак, средство является причиной, а цель – следствием. Это, кстати говоря, к вопросу о непривязанности к результатам труда. Это тоже та же самая концепция. То есть, если человек сосредоточен на деятельности и на том, каким образом правильно ее осуществлять, то есть включает свое сознание, то результаты достигаются автоматически. И в действительности цель, вот мы видим, да, что цель находится в сфере протягши. Это что означает? Это означает, что ее все видят. Ее все хотят. Она всем видна. Тут ничего не нужно придумывать. Мы все хотим быть здоровыми, счастливыми, жить в хорошей семье. Мы хотим быть красивыми, там, умными, иметь, ну, то есть много всего хорошего. Это всем видно и всем понятно. Люди смотрят на счастливчиков, каких-то знаменитостей, звезд, у которых все хорошо, и думают, вот я хочу быть таким же. Это все протягша, то, что маячит у нас перед носом, как морковка. Да? Тут не надо быть, так сказать, семи пядей во лбу, чтобы захотеть чего-то там, вот, я хочу вот быть таким же, вот как вот она или он там и так далее. Вот. Но мы не понимаем зачастую, какие жертвы, какие осознания, какие наработки связаны с достижением цели определенной. Потому что средством достижения цели является сознание определенное. Чтобы быть успешным человеком, нужно приобрести сознание успешного человека. Мне вот нравится пример про Форда, когда у него спросили, а как, что будет, если вы потеряете свою империю автомобильную, вот что-то произойдет, и вы потеряете свой капитал. Он сказал, а ничего, через 3 года у меня будет такая же империя, может даже лучше. Понимаете, да, о чем человек говорил? То есть человек говорил об определенном знании, об определенном понимании того, о определенном осознании того, как это все создается, как создается продукт, как создается успех. Это сознание, то есть он сам является носителем сознания. Знаете, что

нет успешного дела, нет хорошей семьи, и человек находится в этих состояниях претензий, как бы, и страданий. От чего? Просто от подмены. Он не понимает, что он имеет то, что заслуживает. Если что-то хотите изменить, поменяйте свое сознание. Еще старик Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему на том уровне осознания, на котором она была создана.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Это самый сильный позор, который можно испытать, это позор от проявления вожделения. Это один из самых сильных позоров. Позор. В общем-то, три их идут вместе. Позор от вожделения, позор от жадности и позор от гнева. Это три особенно сильных позора. Поэтому это три особенно сильных врага. Поэтому о них больше всего говорится в специальной литературе. Вожделение, жадность и гнев. Как только эти враги нами овладевают, сразу же приходит позор. Сразу же. То есть человек вожделенный, человек жадничающий, человек гневающийся, это уже изначально позорящийся человек. Все они позорятся. Поэтому не надо проявлять эти три качества. И это и есть те самые трудности, с которыми нам надо бороться. Но что поразительно, что современный человек не видит в них врагов. Более того, для некоторых эти враги сейчас стали лучшими друзьями. А значит, проблема позора у нас будет все больше и больше. С вожделением перестали бороться. Наоборот, делается все, чтобы вожделение стало больше. Человека без вожделения считают больным. И пропишут ему немного виагры. Как это ты без вожделения? Нехорошо это, без вожделения. Но вожделение – это самое низкое состояние сознания. Самое низкое состояние сознания, самое некрасивое состояние сознания. Самое неприличное, самое позорное. Самое. Почему? Потому что в этот момент человек полностью забывает о себе, как о душе. В состоянии вожделения невозможно думать о возвышенном. Невозможно думать о абсолютной истине. Невозможно думать о духовном. Можно думать только о теле. Самое низкое мышление. Только о теле человек думает. Вожделение – это состояние полного забытия о духовном. Просто исчезает. И что это, если не позор? Позор. Причем любовь и вожделение значительно отличаются друг от друга. Любовь – это видеть душу в другом человеке, а вожделение – это видеть тело. Любовь – это видеть душу. Вожделение – это видеть тело. Поэтому, когда вам говорят «я тебя люблю», стоит об этом поподробнее поговорить. Что конкретно? Потому что пельмени мы тоже любим. Но эта любовь для пельменей плохо заканчивается. Есть у пельменей некоторое подозрение по поводу того, что любовь – это благоприятно. Это вожделение. Вожделение, не любовь. Поэтому в семье должна быть любовь, которая сближает любящие сердца. Но если в семье не любовь и вожделение, такая семья обязательно и с позором распадется. Потому что съели друг друга, и все, что дальше делать? Каждый понимает, что его съели. Реально съели. Человек, конечно, не пельмень, но за годик можно любого съесть. За первый год 50% браков сейчас распадаются. Все, съели. Дальше что? Мы съеты. Надо идти есть кого-то другого. Смотри, какой пельмень новый появился на горизонте. Пожирнее, побольше. Свеженький, только что сваренный пельмень.

Люди интересуются обычно аюрведа и, как и любыми другими медицинскими практиками, как минимум по двум причинам. Первая основная причина – это избавление себя от страданий, которые связаны с этим физическим телом, с болезнями, которые оно приносит, с ограничениями. И чаще всего таких людей большинство. Но есть часть людей, которые интересуются аюрведой для того, чтобы либо поддержать свое здоровье в норме, либо развить его до такого уровня, чтобы это же тело перешло на совсем другой новый уровень и позволило достичь каких-то новых целей, которые уже находятся за пределами физического тела. И что самое интересное, аюрведа дает и такие возможности, в отличие, допустим, от аллопатической западной медицины, которая занимается в первую очередь именно физическим телом. Аюрведический подход можно назвать холистическим от слова whole, целый. Слово «исцеление» в русском языке наиболее подходящее для процесса аюрведического лечения. Аюрведа делает человека целым, соединяет в нем 4 жизненных принципа. 4 составляющих жизни, то есть сама жизнь, аю, она состоит из 4 составляющих, согласно концепции аюрведы. Первое – это дух или душа, но в христианстве, скорее всего, это слово «дух». То есть это вечность, вечно существующая часть нас, то есть, точнее, это мы и есть. Потом есть ум, чувства и физическое тело. На санскрите эти термины будут звучать как «атма» – это дух или душа, «манас» или «сатва» – это ум, и «индрия» – это чувство. И шарира – это физическое тело. Аюрведа держит эти все части воедино и собирает, помогает человеку собрать это все воедино, чтобы ни одна из этих частей не страдала и не, как бы, не давлела над другими, за исключением, может быть, атмы, потому что атма, в принципе, она не страдает. То есть атма – это душа, она всегда счастлива. Но мы страдаем, потому что мы не знаем, что мы есть, это атма, и вот ум, чувство и тело, мы погружаемся именно в это. И проблема от того, что мы как раз забываем, что мы на самом деле вечны, что мы счастливы, что мы все знаем обо всем. И как только мы это забываем, начинают развиваться сначала болезни на уровне ума, на уровне чувств, и потом они выражаются в болезнях тела. Аюрведа начинает с лечения, чаще всего, болезни именно тела. И чаще люди приходят с жалобами, симптомами, которые относятся к грубому телу. Заболела рука, желудок, головокружение, в конце концов кариес. Это все болезни грубого тела. Но причины их находятся выше. И если мы будем лечить только грубое тело, не убирая причину, это называется выдергивание, точнее не выдергивание, а срезание сорняков под корень, не извлекая корня. Есть два метода. И в восточной медицине, в принципе, метод корней, метод ветвей. Метод корней связан с тем, что мы убираем причину болезни. И причина чаще всего находится именно в психике человека, в тонком теле ума. Если же мы убираем физические симптомы по той или иной причине, мы убираем только следствие. То есть мы убираем верхнюю часть растения болезни. Аюрведа подходит холистически, то есть целостно к этой вещи, как болезнь, и ищет причину ее в тонком теле ума. Конечно, не все люди готовы начать лечить тонкое тело ума, придя, допустим, с переломной ногой или с онкологией, или там, не знаю, ну, с любой другой проблемой физической. Но аюрведический врач всегда помнит о том, что в какой-то момент, когда у человека здоровье станет более-менее нормальным, он должен сказать ему о тех проблемах, которые есть у него в его взаимоотношениях с людьми, во взаимоотношениях с самим собой, с окружающим миром, его мировоззренческие нарушения, которые ведут к страданиям. Это то, чем занимается аюрведический врач. В аюрведе нет деления психотерапевт, терапевт. Каждый аюрведический врач должен уметь понять причину человека на тонком уровне в его психике и дать ему то, что исцелит его и на этом уровне.

Все, что тебе нужно, это любовь, как пели в 60-е. Так оно было всегда. Вот. И однако любить по-мужски и любить по-женски, оказывается, разные вещи. И если тот и другой не знают об этом, то они не видят, как их любят, не ощущают, не слышат, не чувствуют. Вот. Поэтому мы обсуждаем этот предмет. И поэтому у женщины складывается впечатление, что он бесчувственный и грубый. Вот. А у него складывается впечатление, что она его не ценит, вот, и она ему не доверяет, и она его унижает. Хотя на самом деле это неправда, как с той и с другой стороны. По крайней мере, в начале, когда они на самом деле еще, их отношения еще находятся в этой стадии весны. Весна, когда все пробуждается, когда впереди надежды, впереди все самое лучшее, позади нет ничего плохого. Весна отношений. Потом, естественно, отношения переходят в стадию лета. Вся природа, она цикличная, и отношения в том числе. Лето означает, что приходят трудности роста. Иногда засуха, иногда слишком сильный ливень. Вот, и это трудная пора, когда нужно следить за хрупкими ростками. Иначе их может либо залить дождь, либо забить сорняки, либо сжарить солнце. Такова пора лета. И тогда во взаимоотношениях он и она не обнаруживают недостатки друг друга, которые не видели весной, в самом начале. Вот. И для многих и многих пар это непреодолимо. И они полагают, что это не тот человек, и отношения прекращаются. Однако, если эта работа правильно выполнена, то приходит время осени, и человек получает плоды. Плоды труда, который он вложил. Труд был непростым, пришлось много пахать и сеять, вот, полоть, поливать. Но теперь пришли плоды. Вот, и тогда возникают глубокие чувства и глубокое удовлетворение во взаимоотношениях, когда они знают друг друга, хорошо знают, давно знают. И это вызрело глубокое чувство. Вот. И также приходит зима, когда приходит внутренний анализ. Вот. И человек уже с позиции этого опыта смотрит на свою жизнь, на себя. И пересматривает свою жизнь. Потом опять приходит весна. Вот. И эти отношения обновляются. Вот. Но если мы нетерпеливы, если мы не знаем о том, что мы разные, о том, что отношения развиваются, что любовь взращивают, а не сохраняют. Если мы об этом не знаем, то мы будем разочарованы. Ее взращивают, она растет, как росток. Ее поливают, пропалывают, чтобы сорняки не забили эти отношения. Заботятся. И тогда она приносит.

0: свое высшее проявление смирения, это я понимаю, что все в этом мире устроено согласно закону Бога. И я понимаю, что все в этом мире принадлежит Богу так или иначе. И я понимаю, что я тоже часть этого мира. И если я действую согласно законам этого мира, то я проявляю смирение. Чувствуете разницу, да? Не просто там вот тупо принимать, что с тобой происходит. То есть он понимает более глобально, что смирение — это значит, я понимаю, у меня есть другое мировоззрение. То есть я смотрю на мир глазами Священного Писания, глазами Бога. То есть я вижу, как все это связано. И однажды один ученик задал своему учителю вопрос. Учитель, что такое любовь к Богу? Учитель сказал, что любовь к Богу, как развить любовь к Богу? Он сказал, смирение и терпение. Он говорит, ну подожди, но в других писаниях говорится, ты раньше говорил, что любовь к Богу ни от чего не зависит. Помните, я говорил, что любовь к Богу – это как дар, который вы получаете. Но здесь получается, что любовь к Богу зависит от терпения и смирения. Он говорит, нет, нет, сейчас я тебе объясню. Послушай внимательно. То есть, когда человек, он объяснил, из чего состоит любовь, послушайте. Он говорит, когда человек понимает эту картину целостную мира, понимает, что все принадлежит Богу, что все связано с Богом, и я являюсь частью Бога, то есть неотъемлемой частью, то есть я связан, есть целое, и я как часть целого. И тогда у меня проявляется сострадание, смирение, и появляется следующее качество, появляется сострадание. На чем это сострадание основано? Что я понимаю, что другие люди, если они поступают не так, это значит, они просто не понимают вот этой картины. Они не понимают, что они также связаны с Богом. И вот это сострадание, оно рождается из того, не то, что мне жалко, что люди голодные, это хорошо. Но истинное сострадание, я понимаю, что люди оторваны от Бога. Вот это истинное сострадание. То есть я понимаю, что я не имею права никого судить другими словами. И вот эти два качества, смирение и сострадание, накладываясь одно на другое, рождают третье качество. Какое?
1: А? Прощение.
0: Прощение, совершенно верно. Потому что, смотрите, я понимаю, что все поступки людей, они продиктованы просто неведением, незнанием. И испытывая к ним сострадание, как детям, которые совершают какие-то поступки, я их прощаю.
1: Нету там гордыни какой-то, что я все прощаю?
0: Нет. То есть, смотри, это гордыня из-за того, что я прощаю, но не понимаю все это. Помните последние слова Иисуса на кресте? Что Он сказал?
1: Ну, прости, прости, не ведут,
0: Господи,
1: что творят, да.
0: Они не ведают, что творят, а это оттуда. То есть они не ведают, что творят, понимаете? Он понимал, что они просто делают это по своему неведению, то есть из своего невежества. И у него возникло внутри вот это понимание, что прости его. Вот видите, какая глубина у него. И тогда он ученику сказал, что вот это, вот эти три качества, смирение, сострадание и прощение, являются составной частью любви. Любовь от них не зависит. Это то, из чего состоит любовь. Смирение, сострадание и прощение. Если в твоей жизни эти качества появятся, ты по-настоящему сможешь любить людей, и ты действительно почувствуешь, что такое любовь к Богу. То есть это уже есть любовь к Богу, когда эти качества проявляются.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.

Так мы с вами изучаем тему трудности жизни, откуда они возникают. Трудности могут возникнуть просто на пустом месте. Они могут быть не связаны ни с какими нарушениями. Это связано с влиянием судьбы. Судьба действует таким образом, что у нас внутри уже все запланировано. Есть периоды определенные астрологические, то есть у нас внутри есть грехи, они находятся вокруг души, такой шарик с грехами вокруг души, или шарик с глубинной памятью в наших прошлых поступках. И есть планеты, которые крутятся по кругу. Каждая планета имеет тоже тонкое тело, психическую энергию, и стороны света, они по-разному влияют на человека. Запад увеличивает в человеке материальное желание. Люди на Западе очень сильно скованы энергией жадности. Там люди очень сильно заняты. То есть, если кто-то жил в Европе, допустим, он знает, что там нет свободного времени, там нет возможности отдыхать, очень скованная жизнь, зажатая. Причина — это сильное желание иметь успех в жизни. Успехом, под успехом понимается материальное счастье. Можно видеть, что на Западе даже внешне все очень красиво. То есть там везде красивые газоны, красивые дома, все очень красиво. Люди очень сильно стремятся к этой внешней красоте. И для того, чтобы ее иметь, нужно очень много трудиться. Люди заняты деятельностью. На севере люди, северное направление, оно увеличивает депрессивность в сознании. Люди очень сильно скованы обидами, депрессиями. Внутри себя живут очень сильно замкнуты, живут очень сильно внутри себя. Южное направление дает человеку желание наслаждаться жизнью. На юге люди отдыхают. Они наслаждаются жизнью, пытаются развлекаться. Они хотят работать. Если, допустим, вы отдыхали на каких-то южных островах, вы можете видеть, что местные жители, они очень медленно все делают. Им тяжело работать. Они такие расслаблены очень сильно. Южное направление дает расслабление человеку и дает ему желание наслаждаться жизнью. Восточное направление направляет человека на внутреннее развитие, а на внутреннюю жизнь направляет восточное направление. Поэтому Восток является тем направлением, которое приводит к победе в судьбе. Восток. Планеты движутся по этим вот четырем направлениям, и в судьбе человека есть два периода основных. Один подъем, другой спад. И каждая планета, она отвечает за эти периоды. У нас постоянно то подъем, то спад жизни. У нас все меняется постоянно, потому что планеты движутся по кругу. И с этой точки зрения трудности жизни возникают на пустом месте. Кроме того, мы стареем. А для грубого тела старость означает меньше возможностей, то есть больше скованности. В старости увеличивается напряжение в теле. И, допустим, сейчас, чтобы снимать напряжение, каждый день надо 1,5 часа заниматься йогой. Раньше у меня его не было никакого напряжения. Сейчас оно возникает просто от жизни. Прожил день, уже надо снимать напряжение. Потому что увеличивается возраст. Не зря людей крючат к старости, то есть они сгибаются часто или становятся очень полными. То есть это результат влияния времени на тело.
Что же касается тонкого тела, то психического тела, то вот таким образом оно не стареет со временем, тонкое тело не стареет. Мы себя внутри чувствуем как дети. Если человек просто имеется какая-то маска, вот, которую ему придают люди окружающие, эта маска видна сначала. Когда человека видишь первый раз, он как бы в этой маске находится. Но потом, когда человек входит в естественную родную среду, он расслабляется и он становится как ребенок. Есть взрослые дети, есть маленькие дети. С точки зрения психики все люди, они чувствуют себя юными в сердце. Если, конечно, они занимаются духовной практикой. Духовно развитые люди, у них у всех моложавое лицо, да? Может быть, даже человек имеет морщины на лице, но все равно взгляд молодой. Взгляд молодой, улыбка яркая. Мы можем видеть, что духовно развитые люди, они как-то внешне, ну, психически не стареют. Но тем не менее, каждый человек, хоть духовно развитый, хоть нет, в детстве чувствует себя очень, время тянется медленно. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И, конечно, прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосвод. Каждому лучшее верится. Катится голубой вагон. Ну, то с детства такая энергия. Медленная такая, спокойная. Каждый день долго длится, очень медленно. Вот. И грехи выходят из сердца очень мало. Очень мало выходит грехов новых из сердца в детстве. Но все меняется со временем, так? И с каждым днем жизнь ускоряется, и грехов все больше из сердца выходит. Тяжести жизни все больше становится с каждым днем. И поэтому человек, который прожил уже 45-50 лет, он должен в день как минимум 2-3 часа заниматься духовной практикой. Иначе жизнь будет невыносима. Он не сможет счастливо жить, даже если он ничего плохого не делает. Потому что экзаменов становится больше с возрастом. И люди поэтому с возрастом, как лица выглядят у людей с возрастом, как выглядят лица. Они выглядят таким образом, что или человек, просто находится в состоянии депрессии или в состоянии тупости, у него старческий маразм начинает развиваться. Или мы видим, что у человека нет ни депрессии, ни тупости, у него ясный взгляд, но лицо сильное такое, напряженное. Это означает, что старость или возраст дает человеку мудрость. То есть каждый день приходится побеждать судьбу, каждый день новые трудности, и человек с возрастом, он не теряет, может быть, силу в результате наращивания духовной практики, но он теряет вот эту вот детскую беззаботность. То есть уже нельзя сказать, что у человека лицо такое по-детски беззаботное. Оно не беззаботное, потому что так действует время. Поэтому людей с возрастом начинают больше уважать, потому что на них есть отпечаток победы. Или снисходительно к ним относиться, заботиться о них, если у них на лице есть отпечаток поражения. Но если у них на лице отпечаток поражения, это всего лишь признак атеизма. Потому что никогда верующий человек не сдается и не проигрывает. Потому что Господь дает в сердце ощущение победы и веры. То есть победа означает вера. Человек, который верит в Бога, он всегда жизнерадостен и всегда у него сильная психика. Даже когда он тяжело болен или находится в тяжелых трудностях каких-то жизни. Причина страданий, тупости,
депрессии. Все это является признаками неправильного понимания жизни. И все эти неправильные понимания жизни — это всего лишь отсутствие знания о том, как правильно жить. Если уже говорить о знании, то знание складывается из двух этапов. Это слушание и практика. Невозможно только слушая обрести знание, потому что знание должно войти в сердце. А в сердце знание входит с помощью труда. И мы с вами в следующие 5 дней моих лекций пройдем вот этот принцип этого труда. Будем говорить о режиме дня, о том, как правильно жить, как прощать, как не болеть. Это какие-то основы, какие-то простые вещи, которые вы узнаете. Но они все равно, без них невозможно жить. Но есть еще более сложные вещи, которые тоже необходимо знать. Это отношения со святостью, молитва, чистота в сердце. Чистота в сердце не может сама по себе жить, потому что каждый день нашей жизни он разочаровывает. Каждый день мы сталкиваемся с временем. Время разочаровывает человека, потому что оно сталкивает с препятствиями нас в жизни всегда. Мы всегда должны в жизни преодолевать какие-то препятствия. Даже люди умудряются здесь, когда организуют все достаточно возвышенные люди. Даже здесь они умудряются находить какие-то препятствия. Но если людей поместить, допустим, туда, где уже не возвышенные люди, то препятствий становится в 1000 раз больше. И поэтому человек должен учиться побеждать эти препятствия. И победа возможна у каждого человека. Нет таких людей, которые бы должны проигрывать. Нет таких людей. Есть люди, у которых нет знания, что такое победа, и нет знания о том, что такое настоящее счастье. Большинство людей считают, что счастье — это то, что приходит к нам по жизни. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Видите, на сказку похожа песня, да? Такой в тумане такой, ежик в тумане такой находится. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. А дальше. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Потому что если ты ждешь радости, значит будут горькие слезы. Самое лучшее — это когда человек ничего вообще не ждет от этой жизни. Если приходит радость, он удивляется. Если она не приходит, то он понимает, что это нормально. Потому что в этом мире все соткано из одних только экзаменов. Здесь нет радости никаких. Здесь есть только одни экзамены. А ваше пребывание здесь — это награда. Это награда. Каждый, кто из вас здесь находится и пребывает в среде таких хороших людей, которые здороваются, желают всем счастья, обнимаются, любят друг друга. Это признак вашего благочестия в прошлом. Это признак того, что вы сделали что-то хорошее в жизни, что Бог вам дал такой отдых. А то отдыхали вы где-нибудь на Майами бы, кверху попой, лежали бы целый день и смотрели бы на море, как оно плещется, природа, танго. И пиво, кока-кола в лучшем случае. Пиво, танго и секс с чужими женщинами. Вернулась танго, танго, танго, а ты ушла. Ты забыла все, что было. Все, что было, не вернешь. Вот так вот люди развлекаются, отдыхают. Потому что они хотят забыться просто. Они хотят побыть в свой отдых, в забытье, а потом опять идти в этот мир. Напряжение, аскез, трудности, которым нет выхода. Нет выхода.
Лучше кверху попом на огороде копаться целый день под солнцем. Снизу земля, мать земля, сверху солнце. Вокруг курицы бегают, коровы мычат. Все естественно. И все красиво очень. Очень приятные звуки. Я когда рано утром встаю, начинаю молиться. Часто хожу по дорожке возле дома. Молюсь. И уже в это время соседский петух вылазит на забор. Такой смотрит на меня. И своя молитва. Собака соседская вылазит и начинает на меня гавкать. Курицы выходят соседские. Начинают ходить по огороду дизеловым видом. Вот. Гуси вылазят. Это очень приятно так жить, понимаете? Каждый чем-то занят, все ходят. Да. Кошка соседская вылазит, бежит, делает вид, что она меня не замечает, и неожиданно падает перед самыми ногами. Смотрит на меня. Я в нашей культуре нельзя перешагивать, я ее обхожу. Вот. Потом назад иду, смотрю, она такая раз, и передо мной бежит вперед.

0: Для тебя это обычный комфорт, тебе уже не надо чего-то больше. Понимаете, человек естественно привыкает ко всему, как он живет. Но я недавно не видел людей, которые просто на улице бы жили. Ну, все имеют какой-то свой обычный комфорт. Господь дает возможности. Вопрос, чего ты хочешь от жизни? Если ты хочешь больше этого комфорта, значит, ты будешь скован каменными джунглями. Каменными джунглями. Мы когда в Москве жили, надо было 1.5 часа ехать, чтобы доехать просто до того места, где можно было свободно купаться в речке. Потому что даже если ты заплатишь, чтобы покупаться в речке, там нет свободы. Там все смотрят, наблюдают, как ты купаешься. Может быть, ты что-то нарушил там, задел что-то не за то. А вот просто на природу выйти, увидеть как бы красоту. Надо 1.5 часа из Москвы пилить. Так или нет, кто в Москве живет? Даже больше уже. Вот. Страшно. Как, зачем это надо? Это же и есть рабство. Раньше люди были в рабстве, они жили, потому что их захватывали в плен. А сейчас люди сами себя в рабство отдадут. Их не надо в плен захватывать. И это все не потому, что не повезло, а потому, что в сердце сидит какая-то сила, которая заставляет так жить. Понимаете, какая-то сила в сердце сидит. И эту силу надо убрать из своего сердца, преодолеть. Зачем так жить? Зачем нужна такая жизнь, которая сковывает человека по рукам и ногам? Без труда невозможно жить. Каждый человек работает. Я тоже работаю, вы видите, я целый день занят. Но я даже на работе умудряюсь подпевать, что-то петь там. Улыбаться всем, еще шутить и так далее. Потому что у меня другая жизнь. Я хочу, чтобы все так жили. Поэтому я читаю лекции. Я не хочу, чтобы люди упахивались из-за своих глупостей. Потому что глупость сердца не дает жить нормально, правильно. Жизнь человека не предназначена для того, чтобы просто работать ради квартиры. Это разруха своей жизни, разруха. Человек не должен так жить. Надо жить счастливо. Счастливо означает в молитве осознать, кто ты, зачем ты рожден на этой земле. Надо учиться искать среду, в которой действительно достоин человек. Человек достоин таких людей, вот как вы. Среди таких людей надо жить. Или хотя бы иметь таких друзей. Надо, человек должен жить в такой среде, которая приносит счастье. Он не должен жить в страданиях и в мучениях. Так? Но это ваш выбор. Понимаете, это ваш выбор. Все зависит от того, чего вы от жизни хотите. Если вы от жизни хотите больше комфорта, тогда будут каменные джунгли. Если вы хотите больше счастья, тогда будет немножко аскез, допустим, в сельской местности, но зато больше любви, больше отношений. И... Вот, допустим, приведу пример. Я взял у соседей молоко, и принес назад вместо одной банки 3-литровые, 2. Соседи уже уехали, и дома осталась одна бабка. Я ее стучу, она кричит.
1: «Ну что еще? Ну что такое?»
0: Кричит, ну старенькая уже, там уже 80-х, видно, совсем уже еле ходит. И такая в окно меня увидела, идет, еле-еле ползет банки забрать. Видите, увидела, что банки принесли забрать. И такая ворчит что-то, ну он пришел бы попозже, когда они приедут, ну что ты сейчас пришел, такая, ну видно тяжело идет за банками. Я говорю, бабушка, так я и не навязывался, я мог и пойти. Говорю, ну зачем вы встали с постели, надо было лежать. Она такая меня увидела, подошла, такая заулыбалась, такая... Радуется, человек пришел. Ты что, новый сосед? Я говорю, да. Ну давай банки. Вы понимаете, люди очень открытые. То есть, ну ей тяжело, она ворчит что-то, но увидела человека, радуется. Понимаете, это нормальная жизнь. Но в Москве никто тебе не радуется. Даже собаки другие, понимаете? В деревне они гавкают как по-другому. Там собаки деловые тоже такие бегают по улице. Такая нюхает что-то, бежит, деловая, занятая такая, все, ни на кого не обращает внимания. У нее свой бизнес, да, она бежит и занята. В прошлой жизни, наверное, была водителем.

0: этом, а сейчас просто бежит уже. Машины нет. Остались одни лапы. Просто занято, продолжает водить машину своего тела. А в деревне собаки совсем другие, они такие улыбаются такие, ну как, гавкают тоже с настроением. Итак, не просто так я затеял эту тему. Это глубокое чувство, глубокая вещь, понимаете? Каждый человек выбирает место для жизни не зря. Есть определенные желания в сердце, они заставляют жить в каком-то месте, где-то жить человека заставляют. Там, где есть храм, где поклонение есть, где есть люди, которые стремятся к Богу, там и рай. Там духовная жизнь, неважно на западе, на востоке, на севере, на юге. Где есть хорошие отношения, где есть люди возвышенные, там и счастье, там счастливая жизнь. Хорошие отношения – самая большая ценность. У нас есть клубы «Благость». Кто знает об этом? Кто не знает, что есть клубы «Благость»? Поднимите руку. Есть у нас клубы «Благость». Такие клубы, люди слушают мои лекции, они созваниваются в одном городе, собираются где-то на квартире, обсуждают лекции. Раз в неделю, раз в месяц собираются. Постепенно они начинают помогать друг другу, заботиться друг о друге. Начинают как-то дружить. Понимаете, такая дружба, она выше, чем обычная дружба людей. Есть три типа дружбы. Есть деловая дружба. Есть самая примитивная дружба, это дружба во время отдыха. Когда люди отдыхом соединяются, отдыхом, это самая примитивная дружба. Следующий вид дружбы, это дружба деловая. Когда люди дружат, потому что они работают вместе. Это дружба выше. Там есть какая-то уже забота друг о друге, реальная помощь. Но есть еще один дружба, это дружба духовная, сердечная дружба. Эта дружба, она не мотивирована ни общим заработком, ни общим отдыхом. Она мотивирована только желанием служить. Люди хотят служить друг другу, они из-за этого вместе находятся. Это самый высокий вид дружбы, он создается в результате желания человека заниматься духовной практикой. По других видах дружбы не бывает вот этой вот реальной помощи, отдачи. Настоящая вот эта вот победа над судьбой возникает только когда есть друзья. Потому что когда человеку реально тяжелый период наступает в жизни, то он сам не узнает себя. Неожиданно вдруг он теряет рассудок. У него появляются вредные привычки опять, всякая ерунда наваливается на него. Здесь нужны друзья, которые отрезвят, помогут человеку. Вот если вы чувствуете, что вы избавляетесь от вредных привычек, вы рано утром встаете, вы чувствуете желание молиться, это значит, что у вас хороший период в жизни идет. Когда наступает плохой период, все эти возможности тают, их становится меньше. Допустим, у меня сейчас идет плохой период в жизни. Каждый день мне тяжело вставать с постели, каждый день мне нужно заставлять себя молиться и так далее. Очень трудно, когда я езжу куда-то, потом мне больше времени приходится, чтобы приходить в себя. Ну, вы не видите, вы думаете, такой же человек, как был такой же. Потому что я, в принципе, делаю то же самое, довожу себя до того же результата каждый день, потому что есть опыт. Я привожу себя в порядок. Но усилий приходится прилагать больше, раза в два, в три, чем обычно. Понимаете, для того, чтобы опять в норму ввести. Но не все люди способны на это. Большинство людей идут на поводу у жизни. Большинство людей идут на поводу у жизни, и когда наступает тяжелый период, они просто входят в депрессию или уходят из семьи, или входят в болезнь, или еще что-то накрывает их, и они уже не могут выйти из этого состояния. Причина, почему так происходит, нет опыта, нет знания. Надо знать, что этот мир постоянно нас испытывает. Надо признаться себе, что два близких человека живут, муж с женой живут, они живут вместе для того, чтобы испытывать друг друга. Надо сказать друг другу, ты испытываешь меня, а я испытываю тебя. Не то, что надо специально это делать, не волнуйтесь. об этом не надо беспокоиться. Судьба вас заставит испытывать друг друга. Это неизбежно для каждого человека. Хоть развитого духовно, хоть неразвитого. Нет такого, чтобы родственники не испытывали друг друга. Такого никогда не бывает. Причина, так устроен этот мир. Он соткан из вот этих трудностей, которых и так в жизни хватает. Но если человек попадает в сети вот этих вот шести проблем, то трудности съедают его так же, как акула съедает рыбешек на ходу. Первая трудность, разрушающая жизнь, — это жадность. Когда человек очень сильно захотел улучшить свою внешнюю жизнь, в том числе и переехать жить на юг. У него нет денег, ему надо работать много. Это тоже жадность. Это разрушение жизни. Надо жить там, где ты живешь. Знайте, что есть три силы, которыми мы подчинены. Первая сила, самая главная, которой мы подчинены, — это время. Первая самая сила — это время. Времени пришло, жди. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Это правильно, потому что терпение, способность ждать, спокойствие — это признак духовной силы, это признак веры. Человек должен ждать. Он не должен разочаровываться. Не нужно торопиться ни к чему. Одна пациентка сегодня пришла ко мне на прием и говорит: «Олег Геннадьевич, а вдруг мне не поможет? Что будет тогда со мной?» Я говорю: «Спокойно, вам надо подождать. Мы еще даже не начали лечиться». «Ну а вдруг? Ну это что-то? Как, вот, как мне определить, что не помогает?» Я говорю: «Ну успокойтесь. Надо выучиться ждать. Иначе вы не сможете почувствовать хороший результат. Вы будете беспокоиться все время. Само беспокойство разрушит лечение. Надо ждать, просто успокоиться. Придет время, вы поймете, помогает вам или нет. Это само собой все произойдет. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь». Видите, надо ждать, даже в отношениях они развиваются постепенно. Если женщина жадничает, жадность разрушает отношения. Она ждет, когда он мне предложение сделает, ну когда? Она уже нервничать начинает, она смотрит на него, нервничает, ходит с ним рядом. Он думает: как я вот такое буду делать нервное предложение? Такая нервная, я не смогу здесь жить. Думает: я не буду ей предложение делать. Она мне не делает предложение. Ну не делает, потому что ты нервная. Ты слишком быстро хочешь, не можешь ждать. А некоторые не верят просто, не верят. Он ей звонит, говорит: пойдем в кино. Она не верит, думает, обманывает. Кладет трубку, думает: нет, не верю. Говорит: одинокая я. Так ты не веришь просто никому, вот ты одинокая. Некоторые боятся просто, боятся мужчин, думают: а вдруг он какой-нибудь дебошир? Откуда, кто его знает-то? И тоже одинокими остаются. Видите, нет вот этого спокойствия в сердце, желания трудиться над отношениями, над судьбой. Люди часто одинокими остаются. Сейчас по статистике 30% взрослого населения женатого, а 60% не женатого. Из них половина разведенные, а половина даже вообще не смогли никого встретить. Как вы думаете, в чем причина? Есть только одна причина, почему так. Только одна причина. Бездуховность. Бездуховность. Мне вот сегодня Олег Сунцов на обеде рассказал, что есть одна, по-моему, баптистская, что ли, община. В ней 500 семей живет. И у них ни одного развода. Вот 500 семей и ни одного развода. Почему? Потому что духовная среда, духовная культура. Людям даже тяжело, им помогают, как-то заботятся о них. У них есть знание, что разводиться не надо, что будет хуже от этого, не лучше. Сначала будет сладкий вкус, потом горький после развода. И ты потеряешь даже то, что имел. Люди... Сейчас трудно мужчину найти нормального, потому что у женщин от природы склонность правильно жить есть. От природы им дала такую склонность. Сердце чувствует, как правильно жить. А мужчина, он или взлетает в жизни, или падает. У него два варианта. Или вверх, или вниз. И мужчин, которые взлетают, не так много. А замуж-то хочется. Женщин много, которым хочется замуж, а мужчин хороших мало. Видите, одна из причин вот такая. Надо замуж выходить за человека, который способен взлететь. Смотри, крылышки нормальные, как бы разбег нормальный. Ну, чуть-чуть бухой. Ну, что делать? Взяла такого мужчину замуж. Ну, начала молиться, потихоньку работать над ним. Раз, и он такой оперился немножко, такой окреп. Такой раз, махать крылышками начал, на работу устроился уже. Пошел. Работяга, значит, женщина, работяга. Вот она взяла себе человека и сделала из него мужика. Это значит сильная женщина. А некоторые, они мечтают, просто мечтают. А не сбывается это все. Мечты – это признак невежества. Значит, человек в мечте живет, это невежественный человек, значит. Благостный человек не мечтает, он верит. Чувствуете разницу? Мечта, вера. Значит, человек мечтает, он ничего не делает. Просто ждет. А верит этот человек, трудится, он достигает своей цели. Вышла замуж за человека, чуть-чуть есть недостатков какой-то там у него. Ну, чуть-чуть он кабелина, чуть-чуть выпивает там. Ну, понемножку всего как бы есть. Раз, чего понесло, за хвост его раз, держим. Не даем ему никуда бежать. Вот, тянем назад его. Надо как-то вот так женщинам сражаться за свою судьбу. А мы хотим себе принца на белом коне какого-то найти. Это так не бывает. А потом есть еще одна проблема у женщин. Это гордыня. Сильная проблема для женщин, сильная проблема гордыни. Женщины гордятся своим характером и своим поведением перед мужем часто гордятся. Потому что у женщины, у них все снаружи, все видно. Они очень нежные, мягкие, по природе добрые. Это природа женщину делает такой. Она красивая внешне, мягкая, добрая, у нее хорошее поведение. И она думает, ну что я вот такая красивая, хорошая, такая, такому дураку досталась. Она не знает, что у мужчины все скрыто от глаз. Все самое лучшее скрыто, у женщины все снаружи, у мужчины все скрыто от глаз. Если женщина купилась на это внешнее, она вот мужа по поступкам судит, по поведению, она сердце его не распознала, потом вообще одна остается. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Интересно, как веды описывают разумных, неразумных женщин. Веды говорят, разумные женщины ставит себя ниже своего мужа и находит недостатки в себе постоянно. А неразумные женщины находят недостатки в своем муже всегда и себя ставят выше его, какой бы он ни был. Развитый человек. Это означает глупость для женщин. Надо преодолевать эту глупость, надо бороться с ней. Женщинам очень трудно увидеть в себе недостатки, потому что они очень хорошенькие внешне. И ведут себя правильно, голос добрый, нежный, поведение доброе, нежное, внешнее красивое. Где недостатки, Олег Геннадьевич? Нет недостатков. У мужчин тоже есть проблемы. У женщин проблема – это гордость. Женщинам природа дала возможность сердцем чувствовать, где истина. Женщины стремятся к Богу уже с самого начала. Женщина более-менее развитая, она уже верующая. В храмах в основном одни женщины можно видеть. На лекциях тоже. Везде, где что-то хорошее, везде женщины. Бог дал женщине чувство, где истина. Сердце открыто для истины у женщин. Но гордость разрушает их жизни. Они считают, что им положено в жизни больше, чем то, что они могут получить по судьбе, по своей. Они не хотят выходить замуж за простого человека. Им нужен какой-то необычный человек. Лучше, чем они. Так как они видят внешний человек, а не внутренний. Внутренний можно увидеть человека, пожить только с ним. Поэтому они ищут себе мечту, которая чаще всего не сбывается. Или находят обманщика, который перед ними там выделывается, потом обманывает их. Мужчин все снаружи плохое. Они могут деградировать быстро, попав в дурное общение. Часто мужчины из-за тяжелого труда не могут отдыхать. Мужчине очень трудно учиться отдыхать. Главная проблема для мужчины. Он перенапрягается постоянно. Ему нужно расслабляться, снимать напряжение. И поэтому мужчины курят, чтобы расслабляться, выпивают, чтобы расслабляться, начинают играть в какие-то компьютерные игры там, или режутся в домино, сидят, или еще что-то делают, глупости какие-то делают. Чтобы расслабиться только. Смотрит кабельное телевидение. Кабельное, правильно, да? Вот. Ну, то есть, вот так вот. То у мужчин, вот у женщин гордость, все хорошо, но гордость. Означает одна. Гордость означает одна. Если женщина мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, я одинокая, значит гордая. Гордость значит одна. У мужчин недостатки характера. Вредные привычки разрушают жизнь. Мужчин, у женщин гордость, у мужчин вредные привычки. У женщин еще лень разрушает жизнь. Лень. Природный недостаток женщины – это лень. Женщине очень трудно встать с постели. Когда она лежит на постели, это невозможно просто. Какой режим дня вообще? Очень трудно. Но тело расслаблено, как его поднимешь? Невозможно поднять. Оно расслаблено по природе у женщины. Если бы оно было напряжено, оно было бы некрасивое. Почему женщина красивая? Потому что она расслабленная. Поэтому она, вот кто из женщин, кому из женщин легко вставать с постели, поднимите руку? Единицы. В основном всем тяжело. Жадность заставляет людей жить в больших городах. Жадность заставляет много работать. Жадность делает человека напряженным. Чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. То мы упахиваемся, чтобы получить образование. Часто люди попадают в психушку от того, что они хотят хорошие отметки получить в институте. У них мозги дымятся, у женщин нарушаются гормональные функции. Женщина может даже бесплодной стать от того, что она перенапрягается просто на учебе, учится слишком ответственно. Впадают в депрессию часто люди, разрушается психика у них из-за перенапряжения. Материальное образование для них – высшая цель жизни. Они думают, что если я буду иметь хорошие оценки в институте, от этого что-то в моей жизни изменится в лучшую сторону. Но мы делаем простую статистику, и она показывает, что это все безумие, просто безумие. Вот нам дают табель с отметками в институте, в школе. Поднимите руку, кто хоть раз в жизни кому-то на работе, при устройстве на работу показывал свой табель с отметками, требовали. Поднимите руку. Ну, поднимите выше, посмотрите в зал. Обычно поднимают 5% людей, статистика. 5% людей поднимают табель с отметками. Остальные никогда в жизни никому его не показывали. Даже себе. Они учились ради этих оценок, потом не помнят, что они получили по этому предмету. 3, 4, 5, там, или сейчас другая система. 10-бальная. Так для чего учились тогда? В жизни эти предметы никогда не понадобятся. Вот я никогда, даже будучи врачом, мне никогда не понадобилась эта информация о том, как совокупляется инфузория туфелька. Я ее изучал, это все там, как они скрещиваются там. Там анабиоз, парабиоз, там еще какой-нибудь биоз. Вообще никогда не понадобилось в жизни. Понимаете, а там мучим это все там. Какой характер был у Анны Карениной? Ну, хороший был характер. Я помню, что хороший. Больше уже ничего не помню. Ну, что делать? Ну, бросилась. Ну, вот такая судьба. Пустые разговоры – это то, о чем я говорил долго очень. Потому что тема общения – это самая главная тема в духовной жизни вообще. Вы даже не представляете, как этот фестиваль поменяет вашу жизнь. Просто даже не представляете. Вроде бы просто на йогу ходите, на лекции. Ну, ничего такого слишком сверхъестественного не делаете. Кушаете освященную пищу. 2 недели пройдет, и ваша жизнь полностью изменится. Вот за 2 недели все. А? Что? Заметано. Сегодня Олег Сунцов сообщил, что одна женщина, я ей сказал, что у вас вот по судьбе вы можете выйти замуж через год. Встретите себе человека близкого. По вашей судьбе такое возможно. Я ей сказал. А она решила. Она решила, что она должна обязательно через год встретить себе близкого человека. Олег Геннадьевич сказал, деньги заплачены, где услуги? Где близкий человек через год? 2 года уже прошло, где близкий человек? Какой-то там подвернулся, ну, таких не выходят замуж. Можно у человека видеть только по судьбе то, что есть к чему-то предрасположенность. Но если ты свои экзамены не сдал, извините меня, то ты в институт не поступишь. Надо сдать экзамены. Почему вы думаете, что вам обязательно что-то будет в жизни? Если вы не сдаете экзамен, ничего не будет. Надо сдавать экзамены. В этом идея заключается. Заметано. Долго? Сколько вам лет? Мне 27-28, это недолго. Говорит, мы уже очень долго. 27 лет, это недолго. Совсем недолго, мы еще не жили. От чего? Так жизнь устроена. Вы же не жили в Бухенвальде, да? Освенциме. Все познается в сравнении. Есть ситуация какая-то, ничего страшного. Это не так страшно. Вы здоровая, живая, счастливая. Ну все нормально, забудьте про эту ситуацию. Терпите просто и все. Бывает хуже. Вы чем-то недовольны перед Богом? Сейчас нет, Олег Геннадьевич, нет, все довольно. От печали до радости ехать и ехать, от печали до радости лететь и лететь, от печали до радости холмы и горы, от печали до радости леса и поля. Не надо ждать. Просто надо жить тем, что Бог дал. Это правильно. Тогда счастье сразу придет. Оно прямо здесь уже. Это означает внутренняя жизнь. Сел рано утром и начал молиться. Прошло полчаса, час прошел, и сердце уже радуется. Все. Несмотря на все трудности, сердце радуется. Все нормально.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: как это происходит. Вот понимаете, за всем, во всем вот это, во всей этой теме есть некая такая какая-то феноменологическая основа. Так знаете, один человек вот мне такую вещь говорил. Вот можно сказать, что все вот эти вот принципы божественные, высшие и так далее, это все какая-то некая идиллия, и в бизнесе все это не работает, например. То есть, если ты в мир бизнеса пришел, то ты там не сможешь жить на этих принципах. И один вот, ну, есть такое мнение, согласитесь. Ну, кажется, что не везде они применимы, эти принципы. Но вот один мне человек, он такую вещь рассказывал. Он говорит, ты понимаешь, говорит, что если ты живешь этими принципами, он объяснял там бизнесменам, живешь этими принципами, то что-то происходит необычное. И один сказал, да, я знаю, как это работает. И он рассказывает, бизнесмен. Говорит, вот представьте, говорит, вот, и, допустим, я выпускаю какую-то продукцию, какой-то товар на рынок. И я живу этими принципами, и я живу этими навыками, и я живу этими настроением таким, вот этим настроением, которым мы вот обсуждаем. И человек приходит в магазин, и вот он стоит, прилавки заставлены, ну, различной продукцией, которую выпускают различные компании. И примерно они могут быть одинаковы по цене, ну, они как-то между собой конкурируют. В какой-то момент обнаруживается, что люди берут вот именно вот этот продукт. Понимаете? Вот в чем феномен. Они берут именно этот продукт. Например, приходит вот много молочных продуктов, к примеру. Такая, такая, такая, такая компания, такой завод, такой завод, такой завод. Но вдруг начинается, и смотрите, человек может выбрать любой феномен, что он берет именно вот этот продукт. И у него вдруг начинают расти показатели продуктивности, результативности. Видите, в чем суть? Суть, она где-то очень глубоко. Понимаете? Или высоко.
1: Высоко.
0: Высоко. Понимаете? То есть вот здесь этот есть феноменальный вот этот момент, который я, ну, к сожалению, я, конечно, обсудил его с вами, но это выходит уже за рамки нашего семинара. Вот. И поэтому сценарий для других, вот теперь вот это еще интересный момент. Сценарий для других означает, что человек, который обрел внутреннюю вот эту прочную основу, вот этот фундамент, утвердился, он начинает влиять на других таким образом, что люди тоже вовлекаются во все эти процессы. И для того, чтобы описать, как это делается, как, ну, для иллюстрации, ну, там приводится, значит, история сценария известного мюзикла, называется «Человек из Ла-Манчи». Так, значит, рыцарь встречает проститутку, и он видит в ней божественное создание, богиню, понимаете? И он говорит ей, ты Дульсинея. И все его окружение, все над ним смеется. И говорит, да кого ты обожествил? Это проститутка. И она сама, живя по определенному социальному сценарию, понимаете, это ее судьба, это ее сценарий, она сама знает, кто она есть. Но он начинает что делать? Он начинает вкладывать в нее свою любовь. Он начинает как бы отдавать, вот это делает вот этот вклад, внутренний вклад, что он видит в ней не того, кто она себя представляет, потому что он понимает, это сценарий, а он видит в ней божественное существо. Он говорит, нет, нет, нет, ты Дульсинея. И в какой-то момент он начинает думать, а правда, чем я занимаюсь-то? Почему? Потому что вот этот вклад постоянно делается, его видение, оно ее сердце меняет. И она начинает думать, а я вообще как живу? Что я делаю вообще? И у нее начинается вот этот пересмотр ее парадигм. И она в какой-то момент, она начинает верить. Он ей говорит, ты Дульсинея, понимаешь? Вот ты дама. И она говорит, да я и знаю, кто есть. Он говорит, нет, нет, нет, ты не знаешь. И она начинает этому верить. Ну, в какой-то, ну, другие-то люди же долго же не могли это принять. Но она сама уже это стала принимать. Но социальный сценарий в какой-то момент ее стянул. И она снова вернулась к прошлой деятельности. Но даже несмотря на это, он продолжал вкладывать в нее свою любовь. Он все равно видел. Понимаете, вот эта теория самореализующихся ожиданий всегда работает. И здесь она сработала каким образом? Она начала верить в то, что на самом деле такая. Она снова падает, снова поднимается. И в какой-то момент этот рыцарь умирает. И она, значит, вот он умирающий лежит, и она говорит, он говорит ей, пожалуйста, не забывай одну вещь, ты Дульсинея. И умирает. И вот это такое сильное впечатление на нее производит, что она говорит, все, теперь, потому что человек жизнь свою дал, теперь я больше никогда не вернусь к старому сценарию. Потому что человек вложил по нее всю свою любовь. Она говорит, больше никогда. И теперь она больше никогда к этому связывается. И она становится дамой, понимаете? Внутренне она становится дамой. И когда человек внутри изменяется, естественным образом, постепенно, понимаете, как материальный мир, это такая очень мобильная система. Она подстраивается под индивидуума. Ну, не сразу, но постепенно она подстраивается. Как только человек изменился, то раз, и процессы какие-то другие происходят, и ситуации вокруг него другие, и обстоятельства другие. Сейчас мы должны понять и признать, что то положение, которое мы занимаем, те обстоятельства, в которых мы находимся, мы достойны этого положения. И мы не против. Вот это внутреннее принятие, первый шаг, да? Мы не против. Дальше мы начинаем работать над собой. И постепенно меняются обстоятельства. Ровно настолько, насколько изменяемся мы внутри. Итак, человек, который обрел квалификацию изменить свое сердце, он становится квалифицированным.

Ну, любым из этих вот качеств можно обусловиться. Вот. Если человек обуславливается славой, вот, ну, я думаю, что мы знаем такие примеры, то он становится гордецом. Ну, как, ну при любых раскладах он становится гордым человеком. Вот если он обуславливается славой, то он, ну, в конечном итоге его забудут. Вот. Потому что, ну, к нему будут люди, а, ну, он будет не сильно привлекать людей. Если человек обуславливается богатством, вот, то в конечном итоге он, ну, так или иначе будет беден впоследствии. То есть он все богатство свое потеряет. Если обуславливается красотой, то будет поступать так, как, ну, каким-то нецелесообразным образом, так что люди не будут в шоке. Вот. Ну, наоборот, некрасиво. Это не обязательно внешняя красота. Ну, хотя внешняя красота вот тоже очень могучая сила. Вот. Итак, сила, если человек обуславливается силой, то происходит то, что с полководцами, да, с Наполеоном, допустим, обусловился силой, да? Что произошло? Замерз. Слегка. Вот, если человек обуславливается знанием, вот, то в конечном итоге он в заблуждение приходит. Вот, ну, этот мир, ну, так к нему относится, что, ну, очень много физиков, они так. Я в одно время вращался в кругу, и они все уверены, что они всю Вселенную могут расписать по там цифрам, каких-то законах. Вот, хотя, когда у них спрашиваешь, давайте распишите хотя бы дождик. Спрогнозируйте падение каждой капли, вы же говорите, это сложно. Как бы, ну, человек обуславливается, и в конце концов он не может даже уже какие-то мелкие вещи понять, как они устроены. То есть, и если человек, ну, отречением обуславливается, он имперсонализм, ну, это называется имперсонализм. Ну, когда человек, он понимает, что даже Бог вообще, что мне, я самый отреченный. Даже как бы отречен от Бога, отречен от этого мира, от всего отречен просто. Вот, и такие люди в конечном итоге, они становятся, ну, если они очень крутые, скажем так, в отречении, то они становятся какими-то камнями, вот, потому что, когда они пытаются на абордаж взять духовный мир, то Шива их просто всех стреляет своим трезубцем, и они становятся драгоценностями, которые просто, ну, либо какими-то камнями драгоценными, либо... Вот, скорее всего, драгоценными камнями, вот, какими-нибудь бриллиантами, да, вот, и такие как бы, ну, замирают в этом отречении, вот, потому что там никаких ни мыслей нет, ничего, вот, они так вот живут очень долго, сколько бриллианты живут, даже вообще. Мне кажется, что, ну, они же, они очень твердые, я думаю, их трудно как-то превратить в порошок как-то или, ну, уничтожить, то есть это достаточно долгая такая жизнь в состоянии такого анабиоза полнейшего, в состоянии такого гриба.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекшего дней, до их причин, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пухах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, все дрожью жилок, свирепы липы в ней подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, синокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо в альфарков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

поговорим вообще о таком существе, как дом. Так же, как и любое живое существо, дом имеет физическую природу, и дом имеет тонкую природу. Как физическую природу приводить в порядок, мы знаем. Да? Достаточно попасть в дом такой родивой хозяйки, и мы увидим, как она его трёт, вышкребает, там хлоркой моет всякими средствами. Но на самом деле это вычищается только физическая часть дома. А у дома, так же, как и у человека, есть тонкое тело или такая психическая часть. И вот об этой части большинство людей, они не знают. Я тоже об этом не знала, пока не соприкоснулась с ведическими знаниями. И оказывается, вот в этой тонкой части, в психической части дома, так же, как на тонком теле человека скапливается, допустим, негативная какая-то энергия, и она уже отражается на физическое тело, так же на тонком теле дома скапливается негативная энергия, и потом дом почему-то становится мрачным, угрюмым, неуютным, несмотря на то, что там итальянская дорогая мебель, может быть, евроремонт, но иногда бывает там так одиноко и тоскливо, или там люди могут ругаться. Оказывается, физическое тело там дома может быть в порядке, но психическое тело дома, возможно, не очень в хорошем состоянии. И, как правило, ну, наверное, в 90% домах не очень хорошее состояние психического тела. Дело в том, что когда там жили люди до нас, жили мы себе не отдаем отчета, что во время того, как происходит у нас какое-то общение негативное, или в дом приходят, допустим, люди, которые могут, допустим, завидовать, или, допустим, там происходили какие-то, кто-то в доме жил, кто очень болел, или есть дома, где люди кончали с собой, или были какие-то драки, унижения, ну, какие-то негативные события происходили, абсолютно все это записывается на тонком теле дома, как на такую дискетку. Абсолютно никто не знает, насколько сильно это влияет на атмосферу дома. Перед нами там жили еще какие-то семьи, да, перед ними еще какие-то семьи, а есть дома, чем старше дома, да, то есть тем больше там вот этой вот энергии. И если вот у кого-то есть сенсорные способности, обычно они замечают, что вот от стен там прямо, может быть, вплоть до целого метра вот эта энергия негативной, то есть психической грязи. И особенно она накапливается в таких местах, как углы, такие места, как кладовки, такие места, как подвалы и такие места, как чердаки. А также в местах, где скапливается много хлама, в местах, где не проветривается, ну и, соответственно, также в местах, где просто грязно. Ну, бывают дома, где хроническая грязь. То есть там психическая грязь растет само собой. А в связи с этим задача женщины. У женщины есть несколько обязанностей, которые она никогда не должна переписывать на своего мужа. То есть если он помогает, хорошо, но это ее обязанность, она никогда не должна говорить, что кто-то с ней должен это делить. Это обязанность готовить, и это обязанность содержать в дом в чистоте. То есть это две такие важные функции домашнего хозяйства. Ну, естественно, там стирать, вот такие вещи. Я говорю из таких, то, что по домоводству она обязана, то, за что она отвечает. Таким образом, поскольку на женщине лежит уборка, но в ведические времена это не была просто физическая уборка. То есть физическая защита дома, когда, допустим, мы защищаем его от каких-то там бандитов, гангстеритов, да? Но есть еще защита физическая, когда мы подметаем полы, но есть еще психическая защита. Вот женщина, ее дхарма или обязанность обеспечить психическую защиту дома. И здесь вот есть некоторые средства, которые как раз помогают почистить вот эту вот негативную психическую энергию.

может ли женщина достичь счастья в повторном браке, если между браком и между браками у нее было много мужчин? Повторный брак и еще много мужчин. Не говорите мне о счастье в этом случае. Ну, может быть, чего-то она может достичь, конечно, но почему о счастье спрашиваете? Ведь все эти впечатления останутся пожизненно. Они будут вмешиваться. Вы же будете помнить все это, верно? Ну, чего-то можно достичь какой-то, может быть, разделочной жизни. Не в этом дело. Вам нужно не это сейчас. С этими впечатлениями уже ничего не сделаете, они не остаются. Вам нужно сейчас получить божественную любовь, чтобы смыть все это. Все эти впечатления можно смыть одним махом, если вы получите больший вкус, духовный вкус. Религия — это счастье. Давайте вещи своими именами называть. Настоящая религия — это именно счастье человеческое, совершенство человеческое. В этом суть слова «религия». Это божественная жизнь, законы Бога, говорится. Это не порабощение человека какими-то догмами, это свобода Духа. И она живет в сердце человека, это религия, это любовь к Богу, которая хочет освободиться оттуда. Об этом думайте. Вот какая любовь нам нужна. А в жизни, да, мы совершаем много ошибок. Что с этим делать? Это нужно смыть, это нужно очистить все. Надпись в туалете. Какие бы ни были плоды вашей деятельности, смойте. Если плоды вашей деятельности превзошли все ваши ожидания, применяйте ёршик. Я слышал это в одной лекции, я не читал это объявление. Есть такое объявление, вот видите. Вот так и поступайте. Иногда надо смыть все. Для этого случая есть ёршик. Мантра хорошая, медитация, то есть потому что когда ум возвышает и поднимается в эти сферы, и все очищается, все очищается. Знаете, вот в Индии в одной тюрьме применили медитацию для преступников. Випассану. 10 дней. Преступники чуть из тюрьмы не сбежали, когда им сказали, что 10 дней будете сидеть просто. И наблюдать, как воздух в ноздри входит и заходит. Ну так же над нами никто не издевался. Нас тут, конечно, и били, и всякое. Это самая жестокая тюрьма, одна из самых жестоких тюрем в мире вообще была. Индийская тюрьма, там еще кастовая система, представьте, это жуть. Эта женщина, которая управляла тюрьмой, решила применить випассану.

воздух внутрь выходит, изнутри выходит. Все. Первые три дня. Потом эти преступники делились, сказали, я думал, как же сбежать? Только об этом, как же сбежать из тюрьмы? Я понял, что это невозможно. Но никогда я такого унижения не испытывал, что меня заставили на ноздрю все медитировать, сидеть 8 часов. Идиотство. Глупость какая-то. Но три дня, и при этом можно задавать вопросы, разрешено. А так молчать. Вопросов нет, молчи. В туалет нужно, выйди. Перекусить можно, но тут же обратно, и, в общем, полный рабочий. Первый день бунт у них, ничего не делают, просто злятся, сидят. Второй день начинает кто-то слушать это дыхание. А что еще делать? Потому что ему говорят, и говорят, и говорят, и говорят, вот пилят это все, капают на мозги. На третий день они уже дышат. И чувствуют, что хорошо. Первые дня подготовительные, еще не выпасано. Просто смирить человека нужно, потому что никто не соглашается, никакой дурак не согласится. Три дня за ноздрями смотреть, ну что такое? На четвертый день начинается уже випассана как таковая. То есть вы должны медитировать на какой-то орган уже, не просто на дыхание в носу. 8 часов вы должны внимательно погрузить туда свой ум. Сердце ли это, не знаю. Ну, какие-то каналы там вот кровеносные, почувствуйте, как пульс бьется. Ну, там они знают, какие области. Либо на голову, мозг, что там происходит. И вы начинаете чувствовать, там процессы мощные идут, оказывается. Если внимательно рассмотреть, вы почувствуете, там жизнь пульсирует. И как она пульсирует? Каждый день меняется объект, и постепенно вы чувствуете, что вы стоите под душу перемен. Тело — это постоянные перемены. Мысли, настроение, эмоции, температура, все что угодно. Поток идет, а вы под душу стоите, вы отличаетесь от всего этого. На десятый день медитации начинаются слезы, истерики. Они просят прощения у всех. Они обнимаются с тюремщиками. Они обнимаются друг с другом, несмотря на красную систему. Они раскаиваются во всех своих грехах, уже зная, что только из-за собственных грехов они здесь больше никто не виноват. 10 дней, и эти люди больше никогда не вернулись к преступной деятельности. Рецидивисты, неисправимый народ. 10 дней практики медитации, всего-навсего, смотрите, вся жизнь изменилась за 10 дней. Это просто пример. Есть более могучный способ медитации, как мантра медитации, не 10 дней. 2-3 дня уже начинаются перемены в уме и в жизни, все в самооценке, в окружении. Мы говорим, карма, ну хорошо. А вы видели эту карму? Так вот, надо увидеть эту карму. Это называется медитация. Все, что написано, теперь вы должны увидеть, собственно. Это йога. Иначе какая же это йога, если этого не видите? Это что, опять слепая вера? Нет. Нам не нужна очередная религия. Йога нужна. Это так же, как вы поели, вы же знаете, что вы сыты. Это же не просто как слепая вера, вы же это чувствуете. Вот что нам нужно. Мы говорим, реинкарнация, карма, душа, где это все? Посмотрите внимательно, найдите это все. Это же не просто сказано каким-то глупым людям, это уже проверено на тысячи опытов прошлых мудрецов. Методы уже даются, эти йогические методы, 4 генеральных пути, все, все, все известно уже. Нам осталось только это в рот положить, и то трудно. Ум-то упирается. Я казах. И хоть ты третий с ним. Да какой же ты казах? Ты же душа. А Бог тоже казах, что ли? Вот интересно, Бог не казах случайно? Или киргиз, или кто он, русский? Может, оно индус, наверное, да? Раз о йоге заговорил. Давайте попытаемся понять слово «духовный». Это не национальность. Вот о чем речь идет. Вот это семья. Вот это...

людей, добродетельные люди, идут четырьмя путями. Последнее, что вам скажу сегодня, вот на ваш вопрос. Первая категория добродетельных людей. Это люди, которые склонны заниматься самоосознанием, когда испытывают сильные трудности. Вот человек, если он добродетельный по своей природе, или другими словами, божественная натура, как она действует? Вот судьба прижимает, трудно становится жизнь. И такой человек начинает задавать себе вопрос, в чем я виноват? Не в чем они виноваты, не почему они меня так мучают, а что я-то сделал не так, что меня судьба так придавила. Вот это образ мысли божественной натуры. И такая личность, она ищет ответы на вопрос. Ищет знания, которые ответят ей на все вопросы. Вот она, такие люди сюда приходят. Они ищут. Потому что они хотят понять, как вести, как жизнь, как сделать так, чтобы жизнь так не била меня сильно. Вторая категория людей. Это люди, которые в присутствии нищеты способны понять, что единственная ее причина — скупость их собственного сердца. То есть единственная причина нищеты — это наша с вами скупость или жадность, другими словами. Поэтому как выйти из нищеты, нужно начинать делать добрые дела. Нужно действовать бескорыстно, учиться правильно действовать бескорыстно по отношению к окружающему миру. И это единственный способ преодолеть нищету. Это вторая категория. Дальше третья категория. Это люди, которые становятся добродетельными, имея изначально просто любопытство. Ты интересно, читай какие-то взгляды какие-то. Чуть такой, может, просто секта, пойду посмотрю. Ну, интересно просто, любопытно. То есть любопытство приводит людей. Изначально. Хорошо. Есть четвертая категория. Есть четвертая категория людей, которые приходят сюда, потому что не прийти сюда они уже не могут. Потому что у них настоятельная потребность жить не так, как живут все. В основном люди занимаются удовлетворением четырех видов чувств, четырех видов наслаждения материальных. Первое — удовлетворение сном, второе — удовлетворение едой, третье — удовлетворение половыми отношениями и удовлетворение комфортом. В основном подавляющее большинство людей зациклены, то есть ограничены вот этими четырьмя рамками и больше ничего не интересует. Но когда сердце человека созревает, ему становится тесно. Он уже все это имеет. У него есть, допустим, хорошая жена, дети, все есть, там дом полная чаша. И ест, и спит нормально, но при этом он чувствует, что жизнь пустая. При всем при этом он чувствует, что жизнь пустая. Или же даже этого ничего нет, но он видит тех людей, которые все это имеют, и он видит, что они так же несчастны, как все остальные. Он думает, ну и какой смысл? Ну какой смысл вот это вот на все это вкладываться? Всю жизнь свою класть на это. И вот такие люди тоже приходят, они ищут, это искатели. Вот все вот эти четыре категории людей неизбежно обретают доброту, потому что они сами ее.

Это очень сложно понимать, наверное, что за воздушные веревки и как это происходит. Но можно сделать из любого компонента веревки что угодно. И ведическая литература также описывает области, где проходят эти веревки. И в этих областях не может пройти ни одна янтра. То есть ни один механизм, летательный аппарат, он будет там разбиваться. Прямо в воздух. Также есть в океане очень много засасывающих систем, когда любой самолет будет просто засасываться в воздушной воронке и пропадать где-то на глубинах там океана. И существует очень много описаний, где и как это располагается. Даже простой пример вам приведу, чтобы подтвердить это. Если вы летите из Москвы в Дели, то вы пролетаете там часть Гималаев, там магнитные пики находятся, они тоже описаны в ведической литературе. И вам кажется, что вы летите прямо. Но если вы будете смотреть на самолет со стороны по отношению к местности, он летит вот так боком и долетает до места назначения боком. Ну и летчики, и пассажиры думают, что они летят прямо. Такое устроение есть, существует. Что же говорить о боли? Это то, что можно проверить, вам рассказывать, не имея каких-то сенсорных совершенств там. Итак, в этом месте, в Гималаях, в средних и даже вот в низших Гималаях, я начал говорить о генофонде. Может быть, кто-то слышал все эти такие, как сказать, сплетни, может быть, слухи, как вот у нас тут разные книжки, статьи, что якобы где-то в Гималаях хранится генетический фонд человечества. И ведическая литература описывает такое мистическое место, которое называется Калпаграмма. Калпаграмма, где хранится генофонд двух высших сословий человеческого общества: Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Сурья-Вамша – это родословная бога Солнца, и Чандра-Вамша – это родословная бога Луны. Луна и Солнце считаются высшими планетами, и можно себе представить, человек-носитель этого гена, какими качествами, какими способностями и всем остальным он обладает. Если я уже сейчас вам перечислял, какой красоты, каких способностей, какой нравственности и так далее, какого интеллекта, каких качеств. И в век Кали, в нашу именно эпоху, эти вамши, то есть вот эти родословные, они прекращают действовать, поскольку общество деградирует. И в этом кальпограмме сидят отпрыски этого рода, они сидят в аштанга-йоге, в йога-медитации, и они ждут начала сатья-юги. То есть они ждут завершения 432 тысячи лет. Пралая будет, юга-пралая. После юга-пралая они смогут спуститься с Гималаев и зачать опять эти родословные для нового золотого века. И все люди, Сурья-Вамши, Чандра-Вамши, являются царями нашей планеты. Чандра-Вамша – это цари вассальные. Сурья-Вамша – это императоры всей нашей планеты, которые провозглашают единое государство с одной религией, с одной наукой. Ведическая культура, которая называется Варна-Ашрама-Дхарма. Что же происходит? Почему живые существа не всегда могут видеть, вот я сейчас проще так объясню, что происходит с нашим сенсорным статусом? Можно привести такой пример телевидения. Разные каналы. То есть есть в телевизоре такое понятие, как настройка. Точно так же в нашей психике, в нашем уме есть каналы. Вы знаете, что есть, допустим, 108 каналов, может быть, слышали, да, энергетически. Есть определенные воздушные потоки, удана, прана, апана и так далее. Есть очень много всевозможных полей, чакров, как можно праны много принять, как ее направить, перераспределить. И таким образом можно также настраивать свои сенсорные способности на определенные вот эти шкалы, на определенные каналы. Вот если человек, допустим, не знает, он купит телевизор, включит, по программе будет написано, представим, программа это Веда. Вот мы читаем, так сказать. На этом канале я должен видеть кино там какое-то. Или там говорится, вот на этом канале варша такая должна быть и такие живые существа. Мы смотрим своими телевизорами и что? Не видим. А настроить должен ум. Мы не умеем настроить свое видение, потому что лишены определенного знания, определенных способностей, определенного качества. Также вы можете видеть, как человек переключает, но если телевизор не настроен, сколько бы вы ни переключали, вы скажете, это, по-моему, в программе все ерунда. Потому что я вот включил, и все время там просто белый свет такое, шипение. И все говорят, там везде один свет, больше ничего нету. Но в программе написано, что там есть кино, там... И как только вы узнаете, как его настроить, переключаете, вы видите, что там нет пустоты, там идут события.

Порядочный человек, он никогда, ну, не вступает в какие-то вот в авантюры. То есть он понимает, вот, вот это вот, ну, как бы нормальное отношение, вот это нормальная работа. То есть он никогда не идет на какие-то авантюры. И поэтому он спокоен внутри, у него есть внутреннее время. А если он спокоен внутри, он может общаться с близкими людьми, он может уделить время жене, внутреннее время. Не внешнее время. Вот мне кажется, что люди не понимают вот этой вещи, потому что, допустим, муж, ну, поговорил с женой, принес зарплату, а жена недовольна все равно. Ее злится. Он думает, что она злится? Я же нет, поговорил. Выслушал, как полагается. На тренингах же сказали, что надо жену выслушать. Выслушал жену, деньги зарабатываю. Что еще делаю? Ну, нормально все. Как у людей. А она в претензии просто. Вот просто злится на меня, и все. Человек не понимает, что происходит. Почему? Потому что нам друг от друга нужно, вот знаете, нам нужен момент контакта душ. Вот не просто там поговорил, а поговорил так, что я почувствовала, что он вот со мной, вот он, ну как бы в моей жизни присутствует. Момент соединения. Сейчас люди думают, что они могут соединиться через какие-то внешние вещи, через, ну, там, физический секс, например, да, ну, вот соединились вроде, и опять злятся друг на друга. Потому что невозможно через внешний процесс, просто внешний материальный процесс, он, конечно, будет присутствовать, понятно, что будет, и половые отношения будут, и будут разговоры всякие, совместная деятельность, все это аспекты человеческих отношений. Но без вот этого единения душ, которое требует внутреннего свободного времени, люди не могут испытывать чувство радости, отношения, чувство удовлетворения друг другом, чувство единения, чувство защищенности. И это невозможно компенсировать внешним временем. Даже если внешнее время есть, люди все равно не принадлежат друг другу. Они не принадлежат самим себе. Это я не говорю не о них, а о нас. Вот, о нас. То есть это на нас действует таким образом. Поэтому вот в чем мое послание к вам, я хочу, чтобы вы задумались об этом. Постарайтесь отследить в себе разницу между внешним и внутренним временем. Вот внешнее время, понятно, есть часы там и так далее, но вот внутреннее время – это время психологическое. Вот постарайтесь уделять друг другу психологическое время. Что это значит? Это означает, что когда вы разговариваете друг с другом, пусть это даже недолгий разговор, постарайтесь в этот момент полностью отдать себя другому человеку, побыть с ним, как бы прочувствовать его состояние, в котором находится, постараться его понять и вот, обнаружить это единение. Эта практика очень важна. Это практика наших отношений, практика нашего вот, вот такого единения с, вот, отношений, семейных отношений и так далее.

сложно понять духовный мир материальным интеллектом. Там одна эмоция может породить просто целую цепь перерождений в нашем материальном мире. Например, в духовном мире Бог, Он просто, вот Он настоящий там, какой Он есть на самом деле. Он просто юноша и все, и Он просто играется там, больше ничем не занят. Это Его изначальная форма такая. И Он что делает? Какая Его главная игра? Он пасет коров. Пастушок. И там никто не знает, что это Бог. И у него друзья там, пастушки тоже, и они не знают, что это Бог. И вот они бегут купаться на речку. И один пастушок останавливается. И думает, что они там в этом материальном мире? Блин, вот, что там нашли? Состраданием, он просто состраданием. Чем мы там заняты просто? И вот этой эмоции достаточно, чтобы сознание ушло туда. Прямо с духовного мира. Туда прям. Получает сразу рождение Брамы, Творца Вселенной. Проживает эту жизнь Творца. И потом по эволюционной лестнице до минерала 8 миллионов 400 тысяч форм жизни проживает. Вот переживает все жизни. Потом поднимается до человека. Занимается духовной практикой, встречает духовного учителя, прогрессирует, сам становится учителем. Берет тех, о ком он думал, чем вы там занимаетесь. Вот он их и берет, ученики, поднимает их всех на духовную платформу, прямо в духовный мир, приводит их туда, всех, то есть спасает их просто. И как только он туда входит, он чувствует, что кто-то по плечу его, он раз, а ему другой пастушок говорит, ты что остановился, побежали дальше. Мы уже купаться, сейчас уже бежим дальше. Ага, да, все, бежим, бежим. Фу, ничего себе прогулялся. И вот это понять нереально никому просто. Материальным сознанием это не понять просто. Для сравнения, что это реальность все, что это все реальность. То есть там вечность. В вечности рамок нет никаких. Мы спим, нам снится сон. Даже ученые доказали, сон, самый длинный сон длится 22 секунды. Но когда нам снится сон, разве это 22 секунды? Там целые события протекают, целая жизнь просто. А потому что там-то во сне мы не понимаем, что это сон. Мы думаем, это реальность. Все реально мы там думаем. И потом раз, и мы просыпаемся. Это подобно тому, как вы, например, сидите сейчас лекцию слушаете, да? И бывает такое вот так, раз на какое-то время на море сходили, искупались и вернулись. Ну, как пример, бывает такое, да? Или в Москву, или откуда вы прилетели. Раз домой там, заглянули в шкафчик свой, все нормально, кофточка на месте, новенькая. Ну, хорошо, я приеду ее одену, там прогуляю, все нормально. Что там в холодильнике, все хорошо, все, машина на месте стоит, деньги, банк, все, все нормально. И раз опять на лекцию. И вот скажите, вы когда туда ходили, это секунда была? Нет. Там целая жизнь у вас была. Но здесь вы буквально секунду-две, раз, раз опять. Так, он о чем-то говорит же. Ну ладно, уже слушаем, все. И в этот момент вы меня не слышите. И так душа с духовного мира, она раз туда, раз туда. А здесь миллиарды, миллиарды жизней, миллионы жизней, времени, то

секрет. Сейчас я объясняю ключевой секрет процесса самоосознания. Потому что самоосознание или йога происходит именно через природу. То есть пробуждение сознания происходит через природу, через учителя, через видимое. Но очень важно понять, что это не просто материальное видимое, а это видимое, которое заряжено смыслом. То есть это духовное видимое, это не материальное видимое. Поэтому, когда вы просто произносите какие-то имена, например, имена Бога в какой-то религии, в православии, там, в индуизме, в любой религии, и если эти имена, которые вы произносите, люди, которые там находятся, они не объясняют их смысла, то есть они не заряжают их дух, то есть они не заряжены духовной энергией, то вы имеете дело с материальной традицией, хотя она и называется религией. И поскольку люди сейчас находятся в разных религиях, они разобщены. Потому что никто не объясняет смысла ритуалов, никто не объясняет смысла этих форм. И это приводит к постоянным материальным противоречиям, к постоянным войнам. Потому что материя всегда является источником конфликта. И нет более агрессивных людей, чем религиозные люди. Потому что формы очень такие, как бы, обособленные, но смысла объединяющего у них нет. Таким образом, йога, что такое йога? Йога – это та же самая религия, у которой атрибуты которой, то есть ритуалы, формы, допустим, изображение Всевышнего, да, то есть как персоны. Персона – это Бог, это персона. В Библии говорится очень интересная вещь. Там, по сути, только одно место такое реально, где Библия говорит о том, каков Бог персонально. Что там говорится, вы все это знаете? Что Бог создал человека как? По своему образу и подобию. Согласны, да? Это есть в Библии. А знаете, что-то в этом предложении говорится после точки и запятой? То есть вот эта фраза, точка и запятой, одно предложение. И дальше говорится: «Мужчину и женщину сотворил их». Что это означает? Это означает, что мужчина и женщина, вот эта вот форма, парная форма, это и есть изначально форма Бога. То есть изначально сознание и природа, это и есть Бог, Бог и его природа в вечном союзе, как двух персон. То есть есть Всевышний и есть его женская ипостась. Ну вот, допустим, в вайшнавизме, многие из присутствующих здесь представляют вайшнавизм, там используются такие имена, допустим, как Радха, да, или Хара, для обозначения женского принципа, женской ипостаси Всевышнего, Радха или Хара, и Рама, Кришна, Говинда, для обозначения личности мужской ипостаси абсолютной истины. Вот это и есть как раз изначальный инь-янь, то есть изначальная абсолютная истина в ее единстве. Вы можете медитировать на так называемую высшую мантру, маха-мантру, в которой присутствует именно вот этот изначальный инь-янь. То есть эта маха-мантра, она представляет собой вибрацию, которая воплощает вот эту духовную энергию именно в сфере духовной природы. В этом могущество маха-мантры. Потому что она действует на человека именно через естество, через сферу взаимоотношений, через сферу женского принципа. И маха-мантра, она обладает уникальным свойством, почему ее рекомендуют именно в Кали-югу, именно в нашу эпоху. Как определяется Кали-юга? Кали-юга определяется как эпоха раздоров и лицемерия, когда люди разобщены. Мы живем именно в Кали-югу. И маха-мантра в Ведах, она дается специально для Кали-юги, потому что она является именно тем звуком, который проявляет духовную семью. То есть маха-мантра, она объединяет людей в духовную семью. Потому что там есть Радха и Кришна, то есть там есть изначальное вот это вот единство духовное в этой вибрации. Итак, когда вот в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует вот этот смысл, о котором я вам говорил, тогда они становятся командой, тогда они становятся единством, духовным единством, и тогда они становятся воплощением вот этой маха-мантры изначальной, изначального звука мироздания, который идет из духовного мира, из сферы духовной природы. Поэтому абсолют – это не что иное, как духовная природа, дорогие мои. Это не просто какой-то, знаете, свет какой-то, а это духовный мир. Это тот самый мир, из которого мы все когда-то пришли. Поэтому здесь, в этом мире, все ходят парами, неприкаянными парами. И они не знают, что делать друг с другом. Потому что эти мужские и женские энергии, они оторваны от своего изначального источника и находятся в состоянии противоречия, в состоянии конфликта, в состоянии определенной

каждом возрасте есть свое предназначение, и мы должны выполнить, успеть. Если мы не успеем выполнить предназначение возраста, мы теряем, и могут быть необратимые процессы. Например, ребенка, если вы не обучите вовремя, что с ним будет? Это нужно быть очень осторожным. Вы навредите, всю жизнь испортите. Родители знают, как это важно. Дать хорошее образование, настоящее образование ребенку вовремя именно. До 12 лет ребенок обучается, это говорится. А затем только информация. Если упустить это главный момент воспитания, могут быть необратимый процесс. Также нужно вовремя жениться, вовремя влюбляться, вовремя деятельностью заниматься активной, карьеру вовремя делать. И затем отходить и делать тоже нужно вовремя, без революций, чтобы нас не свергали. Видите, есть порядок. И человек должен знать эту природу, как с ней жить вместе, с человеческой природой, общество, с природой, окружающей нас, с космическими энергиями. Например, сегодня мы вспомнили, что каждый месяц два раза есть дни после полной луны, 11-й день, и после новой луны, 11-й день. И это говорит, этот день называется Экадаши, 11-й день после полной и новой луны. Очень неблагоприятно для материальной деятельности. Никогда не начинайте важных дел в это время. В это время очень повышена солнечная активность, очень много сердечных приступов, аварий на дорогах. Понаблюдайте, посмотрите, я это наблюдаю уже очень давно. То есть мы должны знать циклы, время года, возраст, свой уровень сознания, понимать других людей, чтобы иметь правильные взаимоотношения. Вот эта наука взаимоотношений сейчас утрачена. Поэтому не мудрено, что вступая в жизнь, мы испытываем прямо противоположные вещи. Вместо счастья приходит страдание. Ну вот смотрите, ну вот мы пришли в это здание, в это помещение. Может быть, кому-то оно не нравится. Ну давайте перестроим. Эту стену давайте туда пошире чуть-чуть сдвинем. Здесь площадку сделаем, это туда, сюда, и весь потолок падает нам на голову. Нужно знать конструкцию, верно? Нужно же знать устройство этого здания, прежде чем мы здесь должны что-то менять. Также, живя в этом мире, мы должны знать его устройство, чтобы здесь что-то делать активно, какие-то перемены, новшества, развитие. Мы должны точно знать его конструкцию этого мира. И также человек – это сверхсознание. Ученые называют это инстинктом. И вот мы собираемся на кафедре биологии в Алма-Ате с учеными. И я поднимаю вопрос о инстинкте. Кошка болеет, идет на траву, на лужок, ест траву и выздоравливает. Что это такое? Ученый скажет, инстинкт. И вот я спрашиваю ученых, что такое инстинкт? Они начинают спорить друг с другом. Ну, немножко разные формулировки, оказывается. Но в целом одна и та же. Мы свели все к одной форме формулировки. Некая сила, некая, заметьте, некая, не говорю, какая-то сила, которая подчиняется живое существо. Вот таким образом. Она сильнее меня и контролирует меня. Вот я должен подчиняться. Это инстинкт, сила в нем есть. Но некая означает, буквально, я не знаю, какая это сила. Поэтому ответ какой? Что это такое с кошкой? Я не знаю. Какая-то энергия. Но это же не ответ. Это разнонучный ответ. Но когда они говорят слово инстинкт, мы говорим, а, понятно. Инстинкт, есть. У меня сломался телевизор, я вызываю мастера. И там говорю, что-то сломалось. Он разбирает тут до основания и говорит, точно, что-то сломалось. Ну да, я потому вызывал, что там что-то сломалось. Так что же это с кошкой творится-то? Инстинкт. А, понятно. Один европеец приехал в Австралию. И увидел такого большого зайца, знаете, прыгает на двух ногах. Кто это такой? Кенгуру. Он спросил аборигена, а кто это? Он говорит, не знаю, кенгуру, то есть, не знаю. Это на языке аборигена, не знаю, кенгуру. Так вот, можете называть его кенгуру, вместо инстинкта, то же самое будет. Разницы никакой нет. То есть, это слово не открывает его смысл, а скрывает его смысл. Что говорят веды? Единственный ответ на этот вопрос, единственный. Есть кто-то еще третий, кто знает и проблему кошки, и свойства травы, и сводит их. Ее привлекает этот запах почему-то. Она ее ест, все. Все очень просто. То есть, есть еще третий, связующий какой-то есть инстинкт. Тогда один еще сказал, нет, погодите. Там мы договоримся, знаете, до чего? Я говорю, что это подсознание кошки. Подсознание означает под моим контролем. А поскольку эта сила меня контролирует, значит, это сверхсознание, не подсознание. Вот то, что и говорится в ведах. Есть сверхсознание в этом мире, которое абсолютно контролирует каждое живое существо. Но этот контроль настолько тонкий, естественный, что абсолютно не замечает.

0: Он, как мы были сейчас вот в этих в пещерах, там есть мощи святого Тиха зовут его. И с ним очень интересную историю с Кальмирским. Она как раз про прощение. То есть к этим мощам приходишь, чтобы научиться прощать. Я хотел купить его икону, но вот просто не нашел. Там все есть, видать, она все популярностью пользуется. Чисто иконы не было. Этот Тиф прославился тем, что он... У него было 40. Они жили в этих пещерах, и какой-то монах, они как-то поздорили, произошла какая-то там склока между собой. И они разошлись с этой обидой. Тот был обижен, этот был обижен. И у этого Тифа начала болезнь. И он почувствовал, что все намирает. И уже последние свои дни он говорит: «Я хочу простить своего брата. Приведите его ко мне». И когда привели этого монаха, он говорит: «Брат, ну прости меня. Я обижался и чувствую, что вот причина моей болезни – это действительно вот эта обида, которую я просто держался, вот этот гнев, который накопился. Прости меня, брат». И тот ему говорит: «Нет, я тебя не прощу». Он говорит: «Я не буду тебя прощать». Более того, он сказал, говорит: «Не будет тебе прощения ни в этом мире, ни в следующем». И такие просто жесткие слова сказал. И все были просто в ужасе. Как ты можешь? Человек умирает. Нужно отпустить ему грехи, покаяние. Он искренне просит. И этот тиф, он даже не вставал с постели, но когда пришел этот человек, он пришел, поклонился ему. И когда он такие слова сказал, вот этот монах, а вот этому тифу было видение. Он увидел, как из его сердца в этот момент ангелы достали копье. И это копье воткнули в этот человек, который не умирался. Этот человек в этот момент, он просто как бы вот в этом своем в гневе, в порыве, знаете, в таком, он кричал, он просто окаменел и упал. И его тело просто окаменело. Вот руки, у него открыты были глаза, открыт рот, и в таком состоянии он умер. Его даже не могли там как-то сложить, чтобы похоронить. Вот, его так и похоронили. С открытым ртом, с открытым.
1: Это правда или легенда?
0: Правда, это настоящая вещь. Да. Вот он в пещерах рассказывает. Я купил книгу, где описана эта история. И вот этот человек, он в таком вот, как бы умер, его похоронили. И вот этот тиф, он после того, вот этот монах, он почувствовал, как из его сердца ушла просто какой-то груз. Вот с этим поклоном, с этим покаянием. И он почувствовал, как болезнь прямо в этот момент стала отступать. Он выздоровел. И он стал жить вот с этим пониманием, что нужно освобождать свое сердце от проклятия. И у него появился дар вот этого принятия, все, что есть, вот, как любовь Бога. И он жил с таким настроением. И вот до сих пор его мощи, люди приходят, поклоняются к нему там, чтобы научиться прощать. То есть, смотрите, какое интересное, что произошло, что он сделал. Он сделал шаг. Он сделал шаг навстречу к себе. Да, это больно было для него. Там не описано, какую же боль они там друг другу причинили, что они же там не поделили монахи, им делить-то нечего, совершенно поверить. Там в тумбочке лежит, там, я не знаю, там не те вещи, которые делить, понимаете, там идет разговор о машинах, каких-то вещах. Это просто какие-то вот мелочи. Вы помните, мы говорили, да? Причина, она как бы накручивается все это, когда. Но он сумел сделать этот шаг.

Одна из трагедий западной цивилизации, она сейчас заключается в том, что подавляющее количество людей, оно занимается тем, что не соответствует их природе. Понимаете, вот я консультировал здесь на девушку одну на фестивале. Она пришла, у меня это проблема. Я смотрю по карте, говорю, чем вы занимаетесь, в каком вы городе? Вы вообще, говорю, не туда идете, это вообще не ваш путь, говорю. Что вы там делаете? Он говорит, у меня в этой сфере жизни плохо. Я говорю, и будет еще хуже. Потому что аюрведа говорит, что чем больше мы от своей дхармы, от своего нам предназначенного пути отклоняемся, тем больше у нас болезней и несчастья по судьбе. Но жадный человек и пронизан страхом, он пойдет как раз-таки по другому пути, да? Как только что-то замелькает, потому что он в страхе. Во-первых, он не слышит интуицию. Следующий шаг, он идет туда, где вроде бы блестит больше. Не так ли? Так вот, если вернуться к статистике западной цивилизации, сейчас шизофренией болеет около 25% в Америке людей. В разной форме. Это статистика. То есть, серьезные психические проблемы. В Америке у любого среднего американца есть свой психотерапевт. Но самое интересное, что число людей с нарушением психики, оно увеличивается нереально. Я сейчас в Чикаго проводил тренинги, и сидела женщина, она из управления образования, ну, они уже там 20 или 30 лет в Чикаго живут, и она по-русски рассказала, ей трудно по-русски, но она рассказала там, потому что не все понимали английский, говорит, она рассказала, что сейчас у детей чуть ли не, это какой-то бич, 80-90%, 80-90%, подумайте, в Чикаго, в школах для таких богатых людей, потому что в Америке там очень резкая градация, есть школы, куда надо приезжать с тремя ножами, пятью автоматами, там выходцы из южных каких-то стран, из бедных нищих. А есть школы, где туда вы и так просто еще не попадете. Так вот, даже из школ, где выше, ну, как сказать, прослойка общества, 80-90%, подумайте, людей, они, у них нервные заболевания, они не могут сконцентрироваться, бегают и так далее. 80-90%, представляете, у детей у них нарушение психических проблем. Конечно, это берется

от родителей, потому что если родители живут в напряжении, это передается детям. Дети чувствуют энергетику родителей. И в Америке одна из главных проблем. Психологи стали изучать, почему так? Почему мы так живем плохо? И когда они выводы сделали, эти выводы запретили публиковать и запретили менять общество, потому что лидеры общества, они перепугались. Цивилизация распадется. Потому что один из выводов был какой? Что большинство людей занимается не тем, чем им предназначено по природе. Они стали вводить различные тесты, там, психогеометрия, очень простенькие тесты, которые хоть как-то людям помогают определиться. Но, в принципе, одно из главных выводов было, что люди занимаются не своей деятельностью. И на этом уровне начинаются проблемы. Потому что ум наш не может быть спокоен, мы все больше чувствуем несчастье, мы зарабатываем, но у нас растет агрессия, непонятно почему. Да? Или если мы хотим быть счастливыми, мы должны двум правилам следовать в работе. Наша работа должна приносить благо миру. Согласны? Мы должны это чувствовать, что наша жизнь кому-то приносит благо. Опять же, делали опрос, прошу прощения, я несколько отступлю. Делали опрос у людей, которые работают на очень хорошей работе, очень хорошо оплачивают, но они знают, что эта работа полностью бесполезна. Какие-то клерки в министерствах, я не знаю, на каком-то заводе, который, вот знаете, как в советские времена, самосвал сделали, там японцам продали они его и на металлолом, да, сразу, и металл был важен. И когда люди знают, даже подсознательно, что их труд никому не нужен, у них идет психическое, ну, как сказать, разрушение. Мы должны чувствовать природу души, что мы даем в этом мире, что от того, что я живу в этом мире, кому-то тепло становится. Тепло от моей деятельности и от того, что я действую бескорыстно, и я своей деятельностью приношу благо миру.

значит перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты наполнены до краев неповторимо. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитв, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь и сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думайте себе хуже, а думайте себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь. Не требовать любви к себе, самому бескорыстно любить.

Благоприятно ли отдавая наслаждаться этим? Ведь Бхагавад-гита говорит, что давать желательно из чувства долга. Факт неблагоприятно. Но лучше отдавать и наслаждаться этим, чем не отдавать. Так. Естественно, что человек чисто отдает только тогда, когда он не наслаждается ощущением того, что он отдал. Как в Махабхарате есть одна интересная история о том, как один царь провел большое жертвоприношение. И жертвоприношение – это символ моего отношения к миру, то, что я хочу отдать. И после этого жертвоприношения этот царь спросил у своего почетного гостя, которым был Нарада Муни, великий святой, как по-твоему, сколько я пробуду в раю? И подтекст очень простой. Я совершил это великое жертвоприношение. В результате этого я попаду в рай на многие-многие годы. Он сказал, ты даже вообще туда не попадешь. Ты очень быстро упадешь. Для него это было шоком. Спросил, почему? Тот сказал, помнишь, мы однажды с тобой ехали на прогулку. Мы ехали на карете, на колеснице, запряженной лошадьми. И ты мне показывал свои владения. И ты показал на коров, которые паслись. И сказал, это мои коровы. Я их подарил браманам. Так, за это ты не попадешь в рай. Ты сказал, почему я не попаду в рай за это? Он говорит, как же так? Ты назвал коров своими, хотя ты их уже подарил. Какие же они твои? Если ты их подарил, они уже не твои. Люди, которые дают что-то и при этом по-прежнему считают это своим. И как я помню, я в свое время был в Нижнем Новгороде, и мы ходили в музей Горького. И там висело в музее Горького платье. И нам говорили, что какая-то барыня подарила бабушке Горького это платье, чтобы всю жизнь ее упрекать за то, что она ей подарила это платье. Когда люди дают что-то, и при этом они всем рассказывают, показывают, приходят или просят, чтобы повесили дощечку, табличку. Такое-то, такое-то. То, естественно, что они делают это не самым чистым образом, не самым лучшим образом. Но это лучше, чем ничего. Это то, с чего человек начинает. Потому что когда он отдал, и он почувствовал радость отдавать, почувствовал радость этого бескорыстного акта, почувствовал счастье, которое к нему пришло, то ему станет легче, ему понравится это сделать. И в какой-то момент он начнет делать это, потому что к нему приходит счастье. Но в какой-то момент он поймет, что если я даже не буду наслаждаться самим этим ощущением счастья, то счастье будет еще больше. На самом деле это парадоксальный секрет счастья. Он раскрывается, по крайней мере, нигде в других писаниях я этого не видел, но он раскрывается в Шримад-Бхагаватам удивительным образом. Там говорится, что человек может стать счастливым, и он должен стать счастливым, и он может стать самым счастливым. Что для этого нужно сделать? Одну единственную вещь – перестать искать счастье. Перестать быть зависимым от этого ощущения счастья, перестать делать счастье целью своих поисков и устремлений. В тот самый миг я становлюсь счастливым. И поэтому человек должен отдавать и наслаждаться этим.

Это такая достаточно сложная вещь, потому что сейчас мир вообще он идет активно к какому-то такому состоянию, где семейные ценности и традиции, они разрушаются. В каких-то странах это, конечно, остается, но и туда что-то добирается уже такое. К примеру, по статистике, самое меньшее количество разводов, знаете, в какой стране? В Индии. Самое меньшее количество, там 0,02%, что такое. Когда я с одним индусом попробовал поговорить на эту тему, почему у вас такое маленькое количество? Разные там есть взгляды, почему. Один из взглядов, потому что там это дорого стоит. Так, такой, скажем, да, материалистичный взгляд. Но все-таки в большей степени там превалирует вот эта культурная среда, где муж и жена, они понимают, что между нами могут быть огромные конфликты, большие, глубокие. Но есть вот эта вот система семьи, которая выходит, как мы сейчас, вот муж и жена живет, да? Вот, есть у меня муж или есть у меня жена, вот мы и живем. Сами там воюем, сами друг друга любим, и сами принимаем решение, развод или не развод, ну какие-то вещи. Там такого не присутствует. Там всегда должно быть, чем все благословлено, старшими. А старшие, они очень четко следят за этим всем. Для них очень важно. И такие даже интересные есть у них моменты. К примеру, родители жены поддерживают мужа. А родители мужа поддерживают жену. У нас там все, ухожу от тебя, иду к маме ночевать, да, жена говорит. То там такое не совсем проходит. Если там жена приходит к родителям и там жаловаться, ты извини, ты должна научиться быть женой. Так что иди, и там с ним кушайте пирожки совместные. А если он там приходит к своим родителям, они поддерживают ее. Как ты ее одну оставил там? Она требует забот. Ты мужчина, давай, делай. Мы же с мамой живем как-то. Учись тоже этому. Поэтому вот этой культуры нет. У нас сейчас все свободно. Даже современная психология построена на том, что не нравится – не ешь. Всегда найдется более вкусный кусок. А вот научить тому, чтобы преодолевать, дать силу, вдохновить – это же очень сложно. Если культура корни теряться начинает, то потом это практически невозможно восстановить. Да, момент присутствует. Поэтому если ваши дети, которые захотят выйти замуж или жениться, вы им рекомендуете просто-напросто вот этот процесс помолвки? Пусть они смотрят друг на друга. Объясните, что более чистые отношения можно развивать в семье. Потому что мы все равно хотим, чтобы наши дети были счастливы. Но что такое для нас счастье? Чтобы они как бы не повторили наших ошибок, правда?

Многие люди думают, что абсолютно истина имперсональна. Это вполне естественно. Что это просто какой-то высший компьютер. Потому что люди доходят, что все в этом мире слишком сложно устроено. Но, значит, есть какой-то очень сложный разум или компьютер, я не знаю что. Но очень любопытно, что нас кто-то создал. И наше тело – это очень сложный механизм. Каждая наша клетка сложнее устроена, чем современный город со всеми его инфраструктурами. Очень много тайн. Насколько могуществен создатель? И с другой точки зрения, если наш создатель или то, что нас создало, если мы являемся личностями, то наш создатель тоже является личностью с точки зрения логики. Потому что из нуля не может появиться единица. Если мы с вами являемся личностями, источник всех энергий, наш создатель или источник этого мира должен быть высшей личностью с точки зрения логики. И йога – это не что иное, как связь или развитие отношений с источником всех энергий, подключение к этому источнику. Если вы подключаетесь к источнику всех энергий, разумеется, каждый из нас, вы сразу обнаружите себе просто колоссальный потенциал. Потому что даже, хотя мы индивидуально обладаем удивительными качествами, но когда мы подключаемся к источнику всех энергий, наш потенциал становится просто безграничным. И самое удивительное состоит в том, что человек может действовать очень естественно, очень просто. Притом все начинают им привлекаться. Все хотят просто находиться рядом с ним, в его поле, общаться с ним. И человек, естественно, начинает эманировать из себя удивительные качества. Любовь, доброту, заботу. Удивительные таланты. И для него это естественно. Ему не нужно кого-то себя изображать. Ему не нужно играть на толпу и какие-то маски на себя надевать. Потому что чаще всего вся наша жизнь – это сплошная игра. Мы постоянно кого-то из себя строим, играем. Из-за этого мы так страдаем. Мы не можем даже проявить себя и проявить те, кто мы есть. Мы боимся, что нас люди даже примут такими, какими мы есть. Это наша беда. Беда такой жизни. По сути дела, смирение – это не что иное, как восстановление своих изначальных отношений с источником всех энергий. Когда избавляюсь от всех этих масок, избавляюсь не внешне, не искусственно, а глубинно, реализуя себя как личность, свое место в этом мире. Я понимаю места всех других вокруг, как правильно строить отношения со всеми этими живыми существами, как помогать им, как помогать себе. И как сказал один из величайших духовных учителей, он дал определение смирению. Он сказал, смирение – это приверженность к истине и отвержение неистины. Это приверженность к истине. Это принятие истины и отвержение неистины. Это глубочайший тезис. Что мне важны, в конце концов, не какие-то мои амбиции. Мне важна истина. И мне важно не мнение даже окружающих. Мне важно мнение вселенских сил обо мне. Что они там обо мне думают. Что обо мне думает, в конце концов, мой источник. Это очень интересно. И такой человек начинает поступать качественно совершенно по-другому. Сейчас нам тяжело многие вещи просто понять или даже принять. Почему? Да потому что мы бунтари. Потому что, в конце концов, этот материальный мир создан для бунтарей. Мы все бунтари. И почему? Да потому что, если мы посмотрим, тут все пытаются бунтовать. Хотим мы жить в гармонии с этим миром, со Вселенной, да? Да нет, конечно. Ну, я покажу, кто такой, всем, кто такой я. Да мне вообще, в конце концов, неважно, кто там обо мне будет думать там сверху. Я буду думать и ни о чем не думать. Думать о себе и ни о чем другом не думать. Я буду шагать в своей жизни по головам других и жить, как живется. Мы бунтари здесь. И самые разумные из людей. В Ведах говорится «Манушья нам сахасришу». «Манушья» означает «люди», «сахасришу» означает «среди тысяч». Среди тысяч людей, едва ли один человек, он пытается задуматься все-таки.

0: все ищут счастье вовне, всегда. Оно где-то вовне, они думают. Деньга, машину, квартиру, там, женщину, мужчину, там, одежду какую-то, телефон, компьютер. Вовне все счастье ищется. Но испытывают они его внутри всегда. Почему? Вопрос такой ко всем.
1: Потому что оно внутри находится.
0: Да, потому что источник счастья, сверхдуша, находится внутри. И именно сверхдуша нам дает этот импульс счастья. Ну, каждому по чуть-чуть дает. Каждому дает дозированно, не сразу много. Что если много дать, можно не испытать счастье. Можно испытать страдания, если много счастья сразу дать. Например, одна женщина, она, я варежки покупал, а она подошла и сказала, ну это ее как бы лоток такой был на улице, холодно. И они там, три женщины, в углу где-то там стояли, разговаривали, там что-то кофе пили, чай. Я подошел, начал мерить, она подошла, так говорит, ну что вы будете брать? Ну давайте, берите. Я говорю, я вот сейчас вот померю сначала. А я книжки так с собой держал и положу так книжки. Она говорит, а что это за книжки у вас? Я говорю, а возьмите, вот они вам счастье принесут. Она говорит, да ладно, книжки счастья не приносят. Я говорю, да, а что приносит счастье? Понятно, что деньги. Казалось бы, да, деньги же счастье приносят. Ну, смотрите, что дальше произошло. Я сказал, то есть, если вам дать сейчас $1 000 000, вы будете счастливой. Она говорит, ну да. Представляете, его еще нету долларов, этих миллионов. А она уже чувствует счастье. Просто от информации, правильно выложенной, звуковой вибрации в ее уши попадает, чувство слуха. И ум анализирует, и он уже думает, да, за этот миллион, вот так, вот так, вот так. Я говорю, вы уверены? Она, ну, конечно. Я говорю, скажите, а что вы будете с ним делать, с этим миллионом? Она задумалась сразу. Вроде бы как бы хорошо миллион, да, в тот же момент уже какое-то напряжение появилось. Хотя миллиона нет. А ум уже там, он уже комбинирует. Она говорит, ну, квартиру купила бы. Я говорю, я хочу вас поправить немножко. У вас 1 000 000 рублей, 1 000 000 долларов. Ага, ну, не знаю, какой-то бизнес бы открыла. То есть какой-то бизнес открыла. Какого, непонятно, какой еще. Какой-то открыла бы бизнес. Я говорю, остальные деньги куда? Ну, надо подумать. Я говорю, вы не боитесь, что кто-то к вам подойдет и чуть-чуть попросит? Ну, немножко. Она говорит, а кто у меня попросит? Я говорю, смотрите, у вас денег сейчас нет еще. Она, нет. Я говорю, смотрите, а ваши подружки уже возле вас, а те за спиной уже вдвоем стоят. Они тоже уже анализируют. Я говорю, смотрите, у вас нет денег, а они вот стоят уже прям рядышком. И вот теперь спросите у них, попросят они у вас вот чуть-чуть или нет? Она на них смотрит и такая кивнула, ну что? Все-таки, ну, мы думаем, ты сама нам дашь чуть-чуть. Уже вместе здесь как-то, вот, что ты нам не дашь тоже? Ну да, да, чуть-чуть. Вообще-то я в банках лучше положу. Я говорю, так вас там ждут в банке. Откуда у вас 1 000 000 долларов? Вы варежки не торгуете. Слушай, парень, бери варежки, еду. Не нужен мне твой 1 000 000. То есть, представляете, денег нету, а страдания уже пришли. Не всегда деньги счастье несут. И то, и бывает так, что, ну, деньги, они, конечно же, несут счастье, если разум сильный у человека, если он знает, как ими распорядиться, обладает. Но когда этого знания нету, эти деньги принесут страдания. Всегда. Это такое легкое отклонение было от того, что мы в уме иногда комбинируем какую-то концепцию счастья и думаем, что она реальная. Я завтра стану президентом. Ну, люди, когда перепьют, огонь попадает в ум, то есть жидкий огонь, он попадает в пищевод, в желудок, в кишечник, в мозг, в кровь омывает мозг. А так как мозг является неким офисом для ума, ум работает здесь, в этом офисе, то он этот огонь начинает так трансформировать, что он этого не хочет, просто вот попал вот в эту ловушку. Попал под влияние какой-то энергии или дополнительного какого-то стимулятора. И все, он начинает думать, да я вообще, конечно же, стану завтра губернатором, там, еще каким-нибудь. Ну, неважно кем-то. Но это счастье, оно в уме временное просто. И люди, понаблюдайте, люди в основном живут в уме. Большая часть жизни в уме протекает. Такая умственная жвачка. Да? Понаблюдайте за людьми. Они постоянно мыслят только в двух измерениях. Жизнь идет в двух измерениях. Ум, потому что только в двух измерениях живет. В каких? В прошлом и в будущем. Все, больше он не может. Поэтому он жует эти две жвачки.

Какое самое сильное здесь наслаждение для родителей? Это ребенок, это их ребенок. Особенно в самом начале, когда он только рождается, первые 5 лет просто души не чает дитя свое. И представляете, в этот самый момент, когда они испытывают это наслаждение, влечение родительских отношений, ребенок умирает. Какое страдание испытывают родители? Почему они страдают? Какая причина их страданий? Привязанность? Отобрали объект наслаждения просто. Как бы он потерялся, объект наслаждения ушел. И страдания соответствующие. Насколько сильно привязывается человек, настолько будут страдания. А на райских планетах эти объекты наслаждения в 1000, в 10 000 или в 100 000 раз сильнее. И когда мы их теряем там, мы испытываем страдания еще сильнее, чем здесь. Поэтому те, кто поклоняются Вишну, они не стремятся на райские планеты. Они им не нужны, они их не привлекают просто. Они знают, что потом будет страдание. Это материальный мир. Мир страданий, говорится, юдаль страданий в Бхагавад-гите описывается. Это не место души. Душа не может здесь быть вечно счастливой. Этот мир временный. Временно счастье, временно страдание. И задача людей, образованных духовно, попытаться свое сознание развить так, чтобы они не относились к этому так, что это будет всегда, всегда счастье будет. Они должны относиться спокойно. Жара, холод, да, в Бхагавад-гите, где Кришна йогу описывает, говорит там, что настоящий йог, он всегда остается спокойным и в радости, и в горе. Его не тревожат перемены. Неважно ему, он ко всем относится одинаково. Будь то это доброжелатели, там описывается, или враги. Он одинаково смотрит на камень, на гальку, на золото, одинаково. Для того, чтобы не привязываться, потому что это все обусловленность, обусловленное существование такое. Поэтому райские планеты, они только оттягивают время. Потом нужно будет прийти сюда. И так как остается впечатление, как наслаждались мы в раю, сюда приходим, а здесь уже нету рая. Нам что приходится делать? Адаптироваться к этой жизни. Постепенно мы адаптируемся, потом принимаем другие дела, и вроде бы все нормально, никаких проблем.

живем, хорошо все. Наша удача в том, что у нас есть Писание, в которых мы можем познавать все эти науки. И сейчас настраиваться уже. Это в зависимости от нашего настроя, как мы настраиваемся. Мы будем испытывать либо счастье, либо страдание. От нас это зависит. От нашего образования. Есть у нас образование духовное? Мы не будем страдать. Если нету, будем страдать. Это все в уме происходит. Это все протекает в уме. Ум нам создает разные комбинации, от которых мы испытываем определенные эмоции. Сегодня будет йога-нидра здесь. И для чего она предназначена? Чтобы из ума, из глубины подсознания выдернуть эти все впечатления, которые нам мешают быть настоящими. Потому что мы всегда себя с чем-то отождествляем. Зашел ребенок наш, мы думаем, я отец, то есть я родитель. Все, я обуславливаюсь, как бы я одеваю на себя определенную маску. Зашел мой друг, я подружка. Зашел мой родитель, я ребенок. Зашел учитель, я ученик. Ярлыки. Обусловленность такая этого мира.

always dangling.

Мы знаем, что в любой ситуации, где происходит какая-то проблема, всегда виноваты обе стороны. И вот если эта позиция признана обеими сторонами, то появляется шанс на сближение. И как выглядит эта техника здоровой дистанции? Это не означает, что люди обязательно должны разъехаться в разные квартиры, то есть оформить документы на развод и так далее. То есть нет. Я хочу сказать, что не обязательно эта техника должна привести к тому, что брак сохранится или отношения сохранятся. Но она должна гармонизировать и, по крайней мере, привести к тому, что люди, они сохраняют уважение друг к другу и, может быть, даже дружеские отношения. В лучшем случае, естественно, этот конфликт приводит к тому, что отношения выходят на новый уровень. И вот эта техника здоровой дистанции, она предполагает, на самом деле, очень много вещей, которые человек может сделать. Если человек по каким-то признакам начинает замечать о том, что его партнер удаляется, он должен задаться вопросом, почему это происходит. И в первую очередь добиться вот этого откровенного разговора по душам. Причем разговор не должен быть похож на некие приставания, как это называют, выяснение отношений. Да? То есть это должно происходить в очень таком благодушном настроении, когда оба готовы к этому психологически. Если это женщина, она, наверное, должна очень хорошо накормить своего мужа, то есть это не должно быть в какой-то такой вот атмосфере скандала и так далее, когда летят тарелки, и муж, уворачиваясь от них, пытается что-то объяснить. То есть нужно выбрать подходящее время, подходящее место. Нужно уметь выразить правильно свою мысль словами. То есть это предполагает, что вы должны подготовиться, и очень важно услышать партнера. То есть поэтому где-то в психологии советуется даже получать обратную связь. Обратную связь можно получить, задавая вопрос партнеру: правильно ли я понял тебя, ты чувствуешь, допустим, то-то и то-то. Когда я забываю помыть твою

разумно к этому относиться, более терпеливо и так далее. Следующий момент. Очень важно научиться в конфликтах отделять факты от эмоций. Поэтому один из моих, скажем так, учителей, я считаю его своим учителем, это известный профессор Гарвардского университета, профессор Зак. Он рекомендовал в конфликте отдельно описать факты того, что происходит в отношениях, и отдельно описать эмоции, чувства. То есть, другими словами, он рекомендовал рассказать друг другу, что происходит, собственно, с моей и с твоей точки зрения, а потом рассказать друг другу, что я чувствую. То есть в данном случае не прозвучит вот такая коронная фраза «ты там такой-то и сякой-то», а там будет сказана очень простая вещь, что когда ты делаешь что-то и то-то, то я себя чувствую, допустим, обиженной. И это на самом деле фраза, она не задевает чувство личного достоинства партнера, она просто является некой обратной связью. И когда такой обмен чувствами, мнениями, пониманием происходит регулярно, допустим, раз в неделю, то у партнеров, партнеры просто становятся более близки, потому что они начинают лучше понимать друг друга, они начинают узнавать друг друга. На самом деле невозможно любить человека, пока ты его не знаешь. И, как ни странно, довольно распространенная ситуация в семейной жизни, что люди, прожив десятки лет друг с другом, они практически не знают друг друга.

Нам нужно иметь истинную самооценку. Смотрите, мир устроен по закону благотворительности. То есть вот это благо, оно исходит из высшего источника, и оно должно распределяться в этом мире. И тогда, когда мы его с благодарностью принимаем и отдаем щедро другим, смотрите, нам еще больше дается. Заметьте, пожалуйста, один очень интересный феномен. Он у нас вчера уже проявился. Помните, когда мы представляли вот эти вот бескорыстные действия и корыстные? Кто-то из участников сказал, что тогда, когда представляешь бескорыстное действие, такое чувство, что радость распределяется поровну. И у меня ее много, и у других много. Помните, это было? Так вот, смотрите, ведь сейчас мы с вами опять практически столкнулись с этим же самым законом. То есть вы с благодарностью принимаете от высшего источника, с благодарностью даете другим, и возникает два удивительных эффекта. Нарастает счастье внутри меня, и нарастает счастье у других одновременно. Итак, изобилие и счастье – это энергия, которая одновременно всем дается. Ее невозможно индивидуально реализовать. Давайте это, пожалуйста, поймем. Энергия счастья – это божественная энергия, она принадлежит всем. Поэтому и нам нужно с благодарностью, мне как личности, ее принимать. Мне даны какие-то дары, таланты, способности. Но также нужно понимать, это не моя собственность. Это дается мне для того, чтобы я стал обмениваться этим с другими людьми. Понимаете идею? То есть эта энергия, она всем, она дана и каждому, и всем одновременно. Поэтому если мы хотим, чтобы она в нашей жизни раскрылась, нужно и принимать ее, и отдавать другим. То есть она общая. Не знаю, я сумел донести? Но как вам это сказать? Вот смотрите, вот если вы сидите в лодке, и у каждого весла, вы можете приплыть к цели только тогда, когда все будут грести. Понимаете? Чего? Но этот пример немножко с лодкой условный. Почему? Потому что даже если появляется один человек, который начинает так жить, он изменит весь мир. А вас тут не один человек, а много. Дорогие участники нашего семинара. Наша с вами задача — создавать новое общество. У того общества, которое сейчас, никакой перспективы нет. Поднимите руку, у кого есть такая уверенность, вот то, что я сейчас сказал. Пожалуйста, держите руку и посмотрите друг на друга. Сейчас у очень многих людей есть это очень глубокое чувство. Никакой перспективы. Вот в этой модели общественной, в этой модели, как бы, в этой идее жизни человека, которая культивируется сейчас, идеи потребителя, индивидуалиста, никакой перспективы нет. Давайте что-то...

То есть, как только мы вспоминаем о своем естественном положении души, как только мы об этом слушаем и вспоминаем, мы тут же получаем освобождение из вот этой тюрьмы материального тела. Мы тут же начинаем видеть это отличие. Мы тут же начинаем видеть эту неестественную связь, которая привязывает нас там, к какому-то количеству килограмм, 60, 80, у кого сколько. Просто мы привязаны к, там, к 80 килограмм жира, костей, мяса и сколько там мы весим. То есть мы привязаны к этому. Привязаны. Тяжелая ноша. Мы ее должны нести. Происходят эти изменения. С этим не нашим. Мы страдаем от этого. Но увидев, в общем-то, разницу, мы перестаем волноваться по этому поводу. Да, что-то пропадает. Наверняка сегодня мы придем домой, посмотрим в холодильник, там что-нибудь пропало. Но мы сильно будем переживать по этому поводу. Как вы думаете? Я думаю, что не сильно. Да, но если мы сейчас придем к врачу, нам скажут, что нужно руку отрезать. Мы уже будем достаточно серьезно переживать по этому поводу. Но, в принципе, это ничем не отличается от того, что лежит в холодильнике. Оно не наше. От души ничего невозможно отрезать. Но мы с этим себя отождествили. Детерминизм. Так это действует. В общем-то, интересное очень явление. Поэтому слушание первоисточников, особенно с использованием санскрита, мы не зря зачитываем санскрит, быстро вызывает преобразование в сердце, оно происходит. Звук несет в себе прообраз предмета. Это факт. Прообраз есть, и санскрит является, в общем-то, идеальным в этом отношении. Название предметов на санскрите не отлично от самих предметов. Поэтому алфавит санскрита называют совершенным, акшара. Совершенный алфавит. Санскрит соответствует внутренней природе вещей, вот этой волновой природе вещей. Это вот волновая природа санскрита, но соответствует волновой природе вещи. Не отлично. Это осталось в нашей культуре, как какие-то там мантры, заклинания, еще что-то. Но действовать они уже перестали, потому что есть некоторый закон, очень простой, так как не осталось чистоты для их произнесения. Чистота – это условие для общения на тему духовности. Чистота – это условие для того, чтобы приблизиться к чему-то духовному. Поэтому молитвы, мантры, трактаты, писания обретают настоящую силу тогда, когда произносящие их следуют правилам чистоты и морали. Когда эта чистота есть. Необходима некоторая чистота, как медицина. Чтобы все закончилось хорошо, нужно, чтобы была чистота. Если чистоты нет, все еще хуже закончится. Будут только одни проблемы. Это условия для быстрого духовного развития, поэтому столько много всего говорится о чистоте, о морали, о принципах развития.

0: Благотворительность. Смотрите, какая бывает невежественная. То есть, когда мы, допустим, деньги даже подаем людям, то тоже очень важно знать, как правильно это делать. Я занимался благотворительностью, я вас уверяю. Когда вы жертвуете деньги или какие-то продукты, вы не всегда совершаете хорошие вещи. Знаете это навсегда. Потому что, замечено, если вы жертвуете людям и неправильно это делаете, вы делаете это со своим мотивом каким-то, будто вы такой благодетель, они это всегда чувствуют. Потому что как бы вы ни подавали, как бы вы ни кривлялись, люди чувствуют себя униженными. Это первое. Потом они это переживают. Дальше они к этому привязываются. И впоследствии начинают это требовать. Я это наблюдал. В детских домах особенно. Дети не контролируют себя. Они потом... Была такая... У меня эта воспитательница детдома, она совхозный. Там детский дом номер один есть. Она мне рассказывала. У них был 9 мая праздник. И детей попросили, ветеранам, которые сидели в зале, их там немного уже осталось, нужно было подарить конфеты. И детям дают конфеты, и они выходят со сцены, и каждому ветерану по очереди дают. И одному мальчику дали, он схватил конфеты и пошел в другую сторону с этими конфетами. У него рефлекс работал, что он получает и всегда берет себе, понимаете? Он не понял, что нужно вообще отдавать. И ей было очень стыдно за это все. И люди начинают привязываться к этому. Я вам скажу анекдот один, вы поймете, как это работает. Один попрошайка сидит все время вот на одном месте и просит милостыню. И бизнесмен увидел это все и начал ему подавать деньги. Дал ему 10 долларов, на следующий день до 10 долларов, на третий. А потом командировка у него случилась. Он уехал и ничего не подавал. 4 дня этому нищему. Возвращается, опять идет, еще 10 долларов он дает. Он говорит: подожди, слушаю тебя. Где ты был это время? Он говорит: ты, у меня такие проблемы налоговые, я ездил в Киев, там работа, все, дела, договоры. Он говорит: ну зачем ты на меня свои проблемы перекладываешь? Я 4 дня здесь сидел, это вообще как бы и пусто, дубль пусто, называется. Понимаете, люди так чувствуют себя.
1: Ты свои деньги, свои проблемы решил.
0: Вот именно, да, спасибо. Да, я, хорошая фраза для этого не выбрала, чтобы ее красиво закончить. Так люди привязываются к этому. Благотворительность должна быть правильной. Нельзя никому давать деньги просто так. Они должны обязательно сделать такое же хорошее дело. Поэтому принцип, по которому работал наш фонд, основан на том: мы вам обязательно поможем, но что сделаете вы? Неважно, не нам, другим. То есть реципиенты, те, кому помогают, должны стать тут же донорами, а не просто получать. Потому что сумму нищего никогда не наполнишь. Это абсурд. И неправильно. Этого не нужно никогда делать. Им нужно помочь обязательно. Но что делаете вы? И когда пришли с такой просьбой, и когда вот эта бесшабашная благотворительность закончилась, пришли в детские дома и сказали, или в дома престарелых, мы сказали: мы вам будем помогать идти дальше, но только что будете делать вы? Знаете, что они сказали? Что же вы на своих-то? Они всегда привыкли получать, а тут вы нас что просите? Да, мы вас теперь просим. Что вы умеете делать? Давайте разберемся. Для детских домов, что вы, престарелые бабушки, пенсионерки? Ничего не умеем делать. Они даже не понимают, что они что-то умеют делать. Ну и начали разбираться. Носки умеете вязать? Умеем. Вот и вяжите носки. Вот вам клубки ткани, спицы, вяжите носки. И они поехали. Начали вязать валенки, какие-то носки, там тапочки, перчатки, шапочки. И все это их участие было в благотворительности. И они получают свою, то есть помощь им, то, что там нужно престарелым. Они получают, эти вяжут носки, отдают детям детские дом. Дети получают носки, но не просто так. А вы что можете сделать? Они говорят: а что мы можем сделать? Это же дети, что вы вообще пришли спрашивать? Дети, что умеют делать? Лепить умеете? Умеете. Рисовать умеете? Умеете. Вот и рисуйте, и лепите. А мы вам выставку организуем. И соберем пожертвования на ваш детский дом. Дети там рисовали. Мы в ДАФе выставили. В Москве выставки были. Они, люди приходили: а что это такое вообще? Ну, мы говорим: ну, вот выберите лучший рисунок, который вам понравится. И этому ребенку, который вот больше всего вам, его работа понравилась, можете пожертвовать деньги, можете пойти сами купить. Мы очень просили не просто деньги, это пошло немножко, а пойдите вот там, есть супермаркеты, детские магазины, и купите то, что хотите. Вы бы видели, как люди включаются. Они ходили, приносили коньки, санки, DVD-плееры. Мы взяли полный багажник, у нас была добра. Открывай рынок, какой продовольствие. Я вам серьезно говорю, это был 2009 год. Я сейчас силу своего здоровья не могу этим везде заниматься. У меня и командировки часто, но раньше так вот было, мы так делали. Я к чему все рассказываю. И дети получают на свои рисунки, честно, они не чувствуют себя униженными. Они не попрошайки, они сделали выставку, получили пожертвования за это все. Все замыкаются, все должны участвовать. Не должно быть этого русского слова «халява», которое так все любят. Все должно быть справедливо и честно. Все должны участвовать в этом процессе.